Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Но сейчас было лучше.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое,
1: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

0: градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Знакомьтесь, семья Субботиных. Прогрессивная, либеральная, успешная и образованная. Папа Михаил Глебович, инженер в горном департаменте. Мама Надежда Владимировна, дочь московского архитектора. Шестеро детей. Старшие и младшие дочери Нина и Ольга и четверо сыновей Алексей, Игорь, Сергей и Олег. В гости к Субботиным заходят профессора Московского университета, художники-передвижники, артисты Большого и Малого театров. Это все друзья отца и деда и матери. Сестра матери Ольга Владимировна закончила медицинский факультет Бернского университета и стала одной из первых докторов в России. Тут обсуждают политику, книжки Добролюбова, искусство. Разговоры ведутся самые либеральные. К слугам относятся здесь с уважением. Многие слуг были бывшими крепостными семьи Субботиных. Ну, в общем, семья большая, шумная, дружная, интеллигентная и богатая. Лето проводят в своем имении Собольки в Подмосковье, зиму в Москве. Старшая дочка Нина, любознательная, умненькая, была всеобщей любимицей. В 8 лет она говорила на двух языках, неплохо рисовала и готовилась поступать в гимназию. Но в 1885 году, когда ей было 8 лет, она тяжело заболела скарлатиной. Антибиотиков тогда не было, болезнь была смертельно опасной. Субботины подняли всех знакомых. Тетя-докторка обратилась к своему профессору, одному из первых педиатров, кстати говоря, Нилу Филатову. И вот с помощью профессора Филатова Нину смогли все-таки выходить. Нина выжила, но на всю жизнь получила инвалидность. Она полностью оглохла. Она пережила 6 ортопедических операций и 2 года реабилитации в Одессе и в Евпатории. В возрасте 12 лет, то есть через 4 года после того, как она заболела, Нина впервые встала на ноги после болезни и до конца жизни ходила только на костылях. Но Нина не просто выжила. Она, когда выросла, стала одной из первых женщин-астрономов в России, издавала книги, организовывала экспедиции, сама в них участвовала. И это в мире, в котором даже совершенно здоровые женщины с трудом пробивали себе путь.

Конечно, Нина выжила благодаря тому, что у Субботиных были деньги и знакомства. Врач Нил Филатов, этот профессор, говорил, что случай Нины вообще один на 10 тысяч. Но Субботины не просто выходили Нину. Мама занималась с ней, учила ее вышивать или делать бумажные цветы, но Нину это как-то не увлекало. Даже рисование, которое она раньше любила, Нина забросила. Родственники пытались чем-то увлечь девочку или даже просто развеселить ее, ее не оставляли одну. Но больше всех помог папа. Он проводил много времени с Ниной и рассказывал ей то, что было интересно ему. А среди прочего, инженер горного департамента Михаил Субботин интересовался астрономией и был членом Русского географического общества. У папы был домашний трехдюймовый телескоп. Нина еще в 4-летнем возрасте, еще до болезни, смотрела в него на Луну, но сейчас заново заинтересовалась историями отца о небе и попросила папу принести ей телескоп. И так, еще болея, еще лежа в постели, она стала наблюдать звезды и планеты через открытое окно. Нина писала: «Папин телескоп был моим добрым спутником и руководителем в изучении неба». В гимназию, конечно, путь для Нины теперь был закрыт. Младшие братья один за одним шли учиться, а Нина была домашним ребенком. Отец и тетя прошли с ней, правда, полный курс женской гимназии, особенно легко ей давалась математика. Нина сама придумала свой собственный жестовый язык. И на этом языке с ней говорили родственники, а с остальными она говорила письменно. Вообще, если посмотреть на семейные фотографии Субботиных, то Нина на них всегда выделяется. Тонко сжатые губы, у нее большие глаза, как будто даже такие подведенные тенями. Вообще выглядит, честно говоря, немножко крипово. Она выглядит как персонаж «Страны мертвых», реально, из мультфильма какого-то. Знаете, вот эти мультфильмы «Тайна Коко», что-то такое. В общем, девочка, которая выжила. И вот в 15 лет она впервые побывала в настоящей обсерватории на Пресне, которая принадлежала Московскому университету. И, кажется, вот после этого уже точно решила посвятить себя астрономии. Она вооружилась астрономическим календарем и стала систематически наблюдать за солнечным

1895 году, когда Нине исполнилось 18 лет, отец получил новую работу. Он стал техническим директором нижегородских сормовских заводов. Это вообще-то довольно круто. Эти заводы — это одно из самых технологически развитых предприятий. Там строят пароходы и паровозы своей собственной разработки. Ну, то есть буквально самое продвинутое, что только есть в это время. Субботин, кстати, электрифицировал Сормовский завод. Ну, то есть он был реально крутой инженер-новатор. Но жили они не в Нижнем, не в Сормове. Правление заводов располагалось в Петербурге, и Субботины переехали в столицу. Почти сразу, как Субботины освоились на новом месте, Нина поехала в Пулковскую обсерваторию. Ну, то есть в главную обсерваторию страны, самую богато оснащенную. Ее приняли ласково, она рассказала о своих наблюдениях, ну, то есть как рассказала, она написала об этом на бумаге, показала свои рисунки пятен солнечных. И вот петербургские знакомые после этого посоветовали Нине написать Камилю Фламариону. А Камиль Фламарион — это самый знаменитый тогда популяризатор астрономии. Его книги издавались огромными тиражами по всему миру. Он был основателем французского астрономического общества и научно-популярного журнала «Астрономия», ну, то есть «Звезда». И Фламариона не смутил юный возраст и пол Нины, и он предложил ей продолжить изучение солнечных пятен, систематически зарисовывать их и присылать результаты для его журнала. И тогда Нина купила уже первый серьезный инструмент для наблюдений, 3-дюймовый рефрактор Рейнфельда, а папа еще организовал дочери домашнюю обсерваторию в Собольках, ну то есть в их усадьбе. На самом деле она работала уже как дача для них. Отец с Ниной спроектировали небольшой павильон с поворотной крышей и с двумя люками, и в него установили рефрактор, и Нина стала наблюдать здесь за солнечными пятнами и отправлять результаты своего наблюдения во Францию. И, кстати, вот наблюдение за солнцем она будет проводить систематически много лет и в результате посадит себе глаза. Я напомню еще раз, Нина полностью глухая, общается через написанный текст и передвигается на костылях только. Семье Субботиных и конкретно папе, конечно, просто невероятный респект, сколько он вложил для того, чтобы дочка нашла себя. Ну, просто представьте себе, сколько сейчас есть семей, которые так сильно вкладываются в детей, так ими заняты. Детей, кстати, шестеро. Ну, то есть, конечно, да, у Субботиных много денег, они образованы, у них есть слуги. Это все нельзя не учитывать, но все равно, да, типа папа строит с дочерью обсерваторию. Таких пап в то время было маловато. И сейчас немного. В общем, в 1899 году имя Нины Субботиной уже впервые появилось на страницах научной прессы. В журнале Бельгийского астрономического общества отмечали ее наблюдения созвездий, а в журнале Французского общества — наблюдения за Солнцем. И еще в том же году, в 99-м, она была принята в оба общества членом. И во французское, и в бельгийское. Это в те времена, когда женщин не то что в научные сообщества с трудом принимали, им высшее образование-то было сложно получить. Нина, пока живет в Питере, знакомится со многими молодыми астрономами Пулковской обсерватории, становится еще членом Русского астрономического общества и ведет супероживленную переписку. Ну, для нее переписка — это практически основной инструмент социального взаимодействия. Благодаря этой переписке, кстати, мы многое знаем про Нину. Нина собирает приличный набор инструментов в своей обсерватории, вот в этой, в Собольках. Она, несмотря на костыли, ведет очень активную жизнь. Например, Дмитрий Иванович Менделеев, знаменитый химик, знакомый отца, конечно же. Менделеев разрешает Нине работать в обсерватории главной палаты меры весов. Она собирает хорошую научную библиотеку, но официального образования, в смысле диплома или аттестата, у нее все еще нет никакого. И спойлер, не будет.

проходит время, Нина взрослеет, ей 28 лет, на улице 1905 год, бушует революция, но для Нины главное не это. Главное — это долгожданное солнечное затмение. Она же много лет наблюдает за солнцем. И полное затмение в Европе можно было наблюдать в Испании. А значит, Нина едет в Испанию. Вместе с Ниной в Испанию отправилась мама, младшая сестра Ольга и подруга Нины Валентина Соболевская, тоже астрономка. Из Москвы, откуда едет Нина, в Бургас, в Испанию, билет в спальном вагоне туда-обратно стоил 350 рублей. Ну и, понятное дело, нужно было сделать по дороге несколько пересадок. Вся компания осматривала по дороге достопримечательности в Германии, затем остановилась в Париже, где Нина встречалась лично уже с Камилем Фламарионом, и оттуда уже поехала в Бургас, куда съехалось со всего мира множество экспедиций, в частности, Бельгийское общество, к миссии которого Нина и присоединилась, потому что, ну, она же была членом этого Бельгийского общества. Я просто еще раз напомню, что Нина глухая и передвигается на костылях. Просто, если вы забыли. В общем, Бургас забит астрономами настолько, что не всем хватило места в городе. Например, французская делегация поселилась в соседней деревне. Все астрономы для наблюдений расположились на возвышенности, рядом с монастырем Картуха де Мирафлорес. Поле было усыпано палатками и инструментами, а холм соединили с Мадридом телеграфной линией. Испанская экспедиция, естественно, была самой оснащенной. Англичане зато привезли громадную фотокамеру с фокусным расстоянием в 18 метров. А еще к полету готовилось 4 воздушных шара. Реально просто астрономический фестиваль. Нина ходила между стоянок и знакомилась с миссиями из других стран. И больше всего всех, конечно, беспокоила погода, ну, потому что достаточно было бы облачности на 5 минут, чтобы вся подготовка пошла на смарку. А готовились, между прочим, некоторые несколько лет. За 2 дня до затмения погода стояла солнечная, но за день небо затянуло тучами. Утро дня затмения было ясным. Город был заполнен туристами, на улицах продавали солнечные очки, астрономы делали последние приготовления, в воздух поднимались шары, и тут набежали облака. И момент первого контакта с солнцем оказался скрыт от всех наблюдателей. Но вот облака разошлись, и в 11 часов 49 минут Нина видит солнце с нарастающей на него тенью. В час дня солнце полностью закрыла луна. И Нина писала: «Блестящий серпик растаял. Зажглись яркие протуберанцы и вспыхнула корона. О, какая красота! Небо около нее совсем темное и сине-черное. Невдалеке ярко сверкает Венера и Процион. А горы вдали светятся, они вне зоны затмения. О, все солнце окутано светящейся белой золотистой массой. Там, где она всего ярче, у краев луны, с западной стороны, сияют и горят великолепно ярко-розовые, почти красные протуберанцы. Их там масса. Это какой-то вихрь нежного, но яркого розового пламени. 13 часов 10 минут 36,6 секунд. Что это? Неужели уже конец? О, как жалко! Из-за луны брызнул первый солнечный луч. Еще и еще. Фиолетовое и черное пространство неба засинело, а вокруг солнца вторично вспыхнула радуга и повисли вниз блестящие разноцветные бусы. То снова начали смыкаться облака. Еще 2-3 минуты они сомкнулись, но сердце продолжало биться усиленно и дышалось глубоко». Прям поэма. Но Нина, конечно, поехала не просто для того, чтобы посмотреть на затмение. Она следила по хронометру начало и конец, она зарисовала солнечную корону, она отмечала изменения температуры, движение теней по Земле. Кроме всего прочего, написала еще репортаж в газету «Русь». Вернувшись в Россию, Нина решила все-таки получить высшее образование. Для нее был только один возможный путь – это поступить на высшие женские курсы. Что это такое вообще? Давайте вам обрисую. В общем, при Александре II, при деде Николая II, реформировали систему высшего образования, но тогда пускать женщин в университеты все-таки не решились. Некоторое время женщинам было разрешено посещать лекции наравне с мужчинами, но без права сдавать экзамены и без права получать диплом. Ходить вольнослушательницами, так это называется. Но вскоре женщинам запретили и это. Нечего. Тогда женщины начали бодаться с Министерством народного просвещения, прося разрешить им организацию частных высших учебных заведений чисто для девушек. Правительство сопротивлялось. Ну, логика была такая. Главная задача женщины какая?
рожать, конечно. Высшее образование для этого не требуется. Именно поэтому, кстати, тетя Нины Субботиной поехала в свое время учиться в Берн. В то время учиться в Швейцарии было не то чтобы престижно, просто в другом месте учиться было нельзя. И это, кроме всего прочего, показывало политические, даже такие оппозиционные вполне взгляды. Правительство нам запрещает, а мы все равно будем учиться. Ну, в общем, глядя на всю эту ситуацию в целом, правительство подумало, что лучше уж пусть женщины учатся в России, мало ли чему их там в Европе научат. Но в университеты женщин, конечно, так и не пустили. Но для начала разрешили просто создавать частные высшие курсы, где давалось высшее образование, для мужчин и женщин вместе. По сути, там программа была университетская, преподавали там тоже университетские профессора-профеминисты, Менделеев, Сеченов, Бекетов. А после этого разрешили создавать и чисто женские высшие курсы. Самыми известными из них были курсы Гирье в Москве и Бестужевские курсы в Петербурге. Для нас сегодня это кажется каким-то бредом. Типа, а в чем вообще проблема, что женщины учатся в университете? Но в 19 веке это было просто потрясание устоев. Просто невозможно себе было представить. Какой-то разврат и блуд. Сначала они в университет пойдут, потом штаны начнут одевать. Ужас какой-то. Вам все это кажется странным, наверное. Ну, я вам просто скажу, что через 100 лет будет казаться странным, что у нас, у людей в начале 21 века, почему-то горело от феминитивов или гей-браков. Тоже через 100 лет все будут думать, а в чем вообще проблема-то была? Че так все взбеленились? В общем, я тут, пользуюсь случаем, отправляю вас в подкаст «Невидимый город», где целый выпуск посвящен тому, как женщины в Российской империи боролись за права женщин на высшее образование. Называется он «Дамы, которые не стесняются». Ссылка будет в описании. Но, в общем, возвращаясь к Нине Субботиной, важно нам понять вот что. Конечно, в начале 20 века курсисткам, то есть к женщинам, которые учатся на высших женских курсах, уже привыкли, но это все равно еще пока что не норма. Это показатель определенных взглядов. Прогрессивных, феминистских, достаточно оппозиционных. Само по себе это несколько вызывающе. Как сейчас использовать феминитивы. Но для Нины, естественно, это просто очевидный шаг. Конечно, надо идти на курсы. Чтобы туда поступить, нужно было предъявить аттестат о среднем образовании, которого у Нины, судя по всему, не было. Она же не училась в гимназии. И поэтому она подала прошение о зачислении ее в качестве вольнослушательницы. Вольнослушательницы курсов имели право посещать все занятия, но не получали дипломов. Но Нине отказали и в этом. И Нину это, конечно, не остановило. И когда вот в 1905 году старый директор курсов ушел, она пошла на прием к министру просвещения Владимиру Глазову и попросила у него разрешения поступить на курсы. Кстати, министр просвещения Владимир Глазов был знакомым ее отца. Ох уж это московская интеллигенция, знаете. Хорошо родиться в хорошей семье, конечно. Глазов, в общем, министр, подписал прошение, и Нину приняли на курсы на физико-математический факультет. Вот как ее учебу вспоминала ее знакомая, астроном тоже Нина Штауде. Нина Михайловна Субботина приезжала на лекции с сестрой, которая на пальцах сообщала Нине Михайловне объяснение профессора, а чертежи и формулы Нина Михайловна сама списывала с доски. Кроме того, Нина в то время уже умела читать по губам, и не всегда младшая сестра помогала ей с учебой, родители периодически нанимали и помощницу, которая записывала лекции для Нины. Но, впрочем, астрономия на Бестужевских курсах не удовлетворяла полностью Нину, и она еще подала прошение слушать курс теоретической астрономии в Петербургском университете. И после некоторой борьбы тоже она начала ходить на лекции по астрономии на физико-математический факультет. Нина окончила обучение в 1910 году. Она прошла полный курс Бестужевки, но диплома не получила. В списках выпускниц ее тоже нет, потому что, да, она была вольнослушательницей. А еще во время обучения, примерно вот в это время, она нашла нового друга, о котором стоит рассказать подробнее, потому что человеком он был интересным и имел на Нину влияние.

0: Нина начала учиться в 1905 году, а после 17 октября, когда Николай II пошел на уступки протестующим и опубликовал манифест, среди прочего были освобождены политические заключенные. И вот один из освобожденных был легендарный революционер Николай Морозов. И он-то и стал другом Нины. Николай Морозов был из старшего поколения, из поколения ее отца, собственно говоря. Он был арестован еще при Александре II и 20 лет, даже больше чуть-чуть, чем 20 лет, провел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Вышел на свободу он почти 50-летним и быстро начал наверстывать упущенное. Он женился на 27-летней пианистке, писал стихи и занимался наукой. Особенно его интересовала история, астрономия и философия.
1: Он вообще был очень деятельным и жизнелюбивым человеком. В политике он особенно не участвовал, в революции тоже, но зато, помимо всего прочего, вступил в масонскую ложу. А отдельно он впечатлил Нину своей теорией. Теорию он разработал в камере Шлиссельбургской тюрьмы. Ну, там у него время было. Кратко, суть такова. Он решил обратить внимание на астрономические события, которые отметил Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Да, точнее, даже не так. Он предположил, что под конями в Апокалипсисе на самом деле имеются в виду планеты, а под всадниками имеется в виду созвездия. Почему? История умалчивает, но дальше он рассчитал, в каком положении на небе находятся относительно друг друга созвездия и планеты, то есть кони и всадники. И, расположив это все на небе, он вывел датировку создания апокалипсиса. Понимаете, да? И по его выкладкам получилось, что апокалипсис был написан не в первом веке, а в четвертом. Научное открытие. Ну и, соответственно, получается, что апокалипсис написал не Иоанн Богослов, а другой Иоанн, Златоуст. Точнее, даже не так, все еще сложнее. Николай Морозов считал, что Иоанн Богослов и Иоанн Златоуст — это один и тот же человек, просто историки все напутали и стали считать их разными. И, кстати говоря, Иисус, получается, тоже жил в IV веке, и он тоже в истории раздвоился, потому что исторический Иисус на самом деле еще и Василий Великий, архиепископ, который жил в IV веке. А дальше Николай Морозов начал анализировать еще всякие астрономические события из летописей и археологических памятников и пришел к выводу, что история человечества на самом деле короче, чем все думают. Она насчитывает максимум пару тысяч лет. Просто в разных источниках одних и тех же людей называли по-разному. И теперь нам кажется, что в истории было много народу и длилась она очень долго. Ничего вам не напоминает это все? Возможно, кто-то из слушателей слышал про псевдонаучную теорию новой хронологии Носовского-Фоменко, которая утверждает, что вся история тотально сфальсифицирована, что Иисус и Рамзес II — это один и тот же человек, что Жанна д'Арк и библейская Дебора — это тоже один человек, что Чингисхан, Рюрик и Юрий Долгорукий — это тоже на самом деле один и тот же человек. Если вы не слышали про эту теорию, я считаю, вам повезло, но, возможно, вы слышали про безумный музей новой хронологии в Ярославле, где все это в подробностях рассказывается. Так вот, всю эту теорию начал разрабатывать именно отсидевший 20 лет в Шлиссельбургской крепости Николай Морозов. И именно он и стал близким знакомым Нины Субботиной. И Нина, увлекшись первыми самыми выкладками Морозова, решила написать книгу о созвездиях и о том, как эти созвездия воспринимали разные народы в течение своей истории, прямо начиная с вавилонских мифов.

Около 1906 года Нина начала собирать материалы. Она с вдохновением писала Николаю Морозову. «Мне надо выяснить философию астрономии. Цифры для меня всегда-всегда только орудия. Их одних мало мне. Я очень углубилась в эту задачу, и она увлекательна тем, что переносит в седую древность, к самому зарождению науки. Я бегаю в Эрмитаж за египетскими глазами, в Академию художеств за примитивами и пойду за медалями в Академию наук. Страшно интересно». Но эта работа все-таки оказалась слишком масштабной. Помимо знаний астрономии, тут действительно требовалась большая исследовательская работа в областях, в которых Нина не была эксперткой, и спустя несколько лет она писала Морозову. «Я доходила уже до изучения соответствующих языков и так далее, но остановилась перед ужасной сложностью задачи. Ведь тут целой жизни мало. Проследить общую идею и выявить ее проявление у различных народов. А сколько тут интересного и захватывающего. Как жаль, может быть, что только кустарь. Кустарь и кустарь во всем». Но Николаю Морозову в одиночной камере Вити не помешало, что он не знал древних языков, ничего, создал свою теорию. А Нина, как видите, страдает от того, что она так и не получила официального образования, не работала официально, называет себя кустарем. Но, в общем, примерно в 1908 году Нина переключилась на более посильную задачу. Она начала писать книгу о комете Галлея, которая как раз должна была пролететь в поле видимости Земли в 1910 году. Задача эта была для Нины более посильной, потому что Нина, собственно говоря, работала вычислительницей в проекте Русского астрономического общества, и этот проект должен был предсказать точное время появления кометы Галлея. Сейчас такие расчеты делают компьютеры, а тогда требовался труд многих вычислителей и вычислительниц. Собственно говоря, слово «компьютер», то есть «вычислитель» с английского, появилось именно потому, что первые компьютеры взяли на себя труд таких людей, вычислителей. А для работы над своей книгой Нина закопалась в публикациях и дошла даже до китайских хроник в английском переводе. Набрав огромную кучу материала, она старалась привлечь своих знакомых к соавторству, в первую очередь Николая Морозова, конечно. Она, кажется, пугалась большой литературной задачи, но в конце концов взяла себя в руки и издала готовую книгу в апреле 1910 года. К сожалению, Нина сорвала дедлайн по сдаче книги, издательство успело расторгнуть договор, но Нина напечатала книгу за свой счет, так что в магазинах книжка появилась прямо перед самым появлением кометы. Очень удачно. За эту книгу она получила премию Русского астрономического общества, а в журнале общества появилась рецензия на книгу вот с такими словами. Автор книжки, госпожа Субботина, давно уже занимающаяся астрономией, как ревностная любительница, поставила себе задачей, возможно, полно, но вместе с тем популярно и по хорошим источникам, проследить историю кометы Галлея, оттенив и подчеркнув по возможности как раз то, что нужно, то есть чем именно знаменита комета Галлея в научном отношении и чему она научила человечество. Видите, тут Нину считают любительницей, но ревностной. Типа любительница плюс-плюс. Не знаю, расстроило ли Нину то, что ее все-таки называли любительницей. В конце концов, она сама себя называла в сердцах кустарем. Но вообще я хотел рассказать о другом, а именно о причине, по которой Нина сорвала сроки сдачи книги. Дело в том, что в 1909 году, то есть за полгода до публикации, в возрасте 59 лет, умер отец Нины, Михаил Глебович. И это, как вы догадываетесь, сильно Нину подкосило, потому что отец был для нее не просто проводником в мир астрономии, он был ее другом, он всегда во всем ее поддерживал.

Близкая подруга Субботиных Ольга Федченко писала вот что своему сыну в письме. «Ужасно жаль Субботиных, Нину в особенности. Трудно им будет после беззаботной, роскошной жизни жить своим трудом. Разве что Сормов, ну в смысле Сормовский завод, даст пенсию. Как бы ни пришлось им продавать собольки, капитала у них ведь почти нет». Собольки, я напомню, это то самое имение, в котором папа построил Нине обсерваторию. Денежный вопрос встал всерьез. Нина рассчитывать найти работу не могла. Она женщина, в первую очередь. Плюс у нее есть инвалидность. Окей, да, она эксперт все-таки, но найти работу она не смогла бы. Она могла рассчитывать разве что на разовые работы. Вот, например, математические вычисления появления кометы. По смерти отца все имущество Субботиных описали. Общая сумма наследства составила приблизительно 180 тысяч рублей. Это довольно много, но больше из них стоил дом в Москве. 160 тысяч. И собольки Субботина все-таки не продали. Сыновья уже почти все работали. И в итоге Субботины просто решили перебраться на другую квартиру в Москве. Так что спустя год после смерти отца Нина даже издала книгу за свой счет. Вот ту самую про комету. В это время Николай Морозов, вот этот вот друг, отсидевший 20 лет в одиночке, привлек Нину к деятельности Русского общества любителей мироведения. А сам Морозов в этом обществе стал в 2010 году как раз председателем. Это было такое своеобразное научное общество, созданное для совместных наблюдений и популяризации науки, в первую очередь астрономии и геофизики. Они издавали действительно хорошие материалы, организовывали наблюдения и встречи, у них был доступ даже к обсерватории Тенишевского училища в Петербурге. Но, кроме всего прочего, тут читались лекции, например, «Когда возникла Каббала», или «Астральная основа христианского эзотеризма первых веков». Отдельный интерес общества проявляло к разным мифам и священным книгам, в которых были отмечены разные астрономические события. Поймите тут меня правильно, это начало 20 века. Вообще-то многие люди пытаются с научной точки зрения объяснить всякие потусторонние явления, и в целом это вполне может быть наукой. В большей своей части это общество мироведения занималось вполне практическими и научными вещами, все окей, но просто был у них такой флер и интерес к разным мировым загадкам. И там вот в обществе мироведения Нина сделала свой первый в жизни доклад, посвященный психологии астрономических наблюдений. Представьте вообще, как глухому человеку непросто выступать публично. И она писала подруге вот что. «Записку прочел за меня председатель, а демонстрации и опыты проделала я с объяснениями, в которых участвовал и Морозов. Затем председатель благодарил от лица собрания на доске мелом. А потом публика хлопала, а мой экспансивный друг Морозов приходит с заседания, публично меня расцеловал».

Летом 1914 года должно было пройти новое солнечное затмение. И тут уже Нина решила не просто поехать наблюдать за ним, а организовать целую женскую экспедицию. Причем это произошло потому, что Русское астрономическое общество организовало одну экспедицию в Крым, в которую женщин не допустили. Почему? Ну, не почему, просто женщины, типа, несерьезно, мы едем наукой заниматься, а женщины, как бы, будут нас отвлекать, не знаю, в общем, женщин не пустили. Вторая экспедиция была организована в Киев, и туда можно было поехать женщинам, но туда ехать не хотела уже Нина. Вот что она написала в письме подруге семьи. «Я заявила на заседании, что еду с курсистками в Феодосию, и нам дают бесплатный провоз багажа и скидку на билеты, вот и все». Обо всем остальном приходится заботиться самим и повсюду просить инструменты. Зато мы будем свободны, и никто нас не будет называть бабами и относиться свысока, а труда мы не боимся. Курсистки, если что, это участницы астрономического кружка при Бестужевских курсах. И вместе с Ниной экспедицию эту организовывала ее подруга Нина Штауде. Я ее чуть раньше цитировал, это вот она рассказывала, как Нина ходила на занятия с сестрой. Нина Штауде была председательницей Бестужевского астрономического кружка, а еще состояла тоже в Русском обществе любителей мироведения. Нина Субботина, как имеющая опыт в наблюдении затмения, не просто планировала наблюдение экспедиции, она прямо написала статью руководства о том, как проводить наблюдение, что отмечать, что и как зарисовывать, к чему быть готовым во время затмения, в том числе и в психологическом плане. Две Нины, Субботина и Штауде, и их третья подруга и организаторка Мария Абрамова приехали в Крым заранее. Место было выбрано для наблюдения между Судаком и Феодосией. Там в деревне Атузы у знакомых Нины Субботиной был дом. За 10 дней до затмения в 9 утра разразилась гроза. Женщины сначала убрали инструменты с открытого воздуха на террасу, ну а затем вода в ручье недалеко от дома начала прибывать. К вечеру гроза превратилась в тропический ливень, били молнии, начался град, а ручей, который до этого можно было перейти по щиколотку, стал рекой. Он смыл несколько тополей, растущих вдоль берега, и начал подбираться к дому. Девушки сначала перенесли инструменты в дом, а потом расположили их повыше, чтобы их не захлестнуло водой на всякий случай. И сделали это вовремя, потому что вода начала захлестывать веранду. Стало понятно, что из дома надо уходить. На некоторое время дождь стал тише, вода уже стояла вровень с окнами, но девушки пошли через мутную быструю воду по бывшему винограднику и вскоре выбрались на склон холма и пришли в домик соседского помещика, который жил на горе, и у него уже в этом домике пережидал наводнение несколько татарских семей. И Нина наравне со всеми выпуталась из этой передряги, а я напоминаю, она не могла передвигаться без костылей вообще. На следующий день вода спала, и девушки вернулись в дом. Дом, к счастью, уцелел, его не смыло, и вода не добралась до инструментов, так что они оказались вполне невредимы. Но вся округа сильно пострадала. Было затоплено множество домов, только чудом никто не погиб. А еще на следующий день девушки узнали, что в день наводнения в России была объявлена мобилизация. Еще через 3 дня Германия объявила войну России, и началась Первая мировая война. В итоге та самая мужская экспедиция была свернута, даже не начавшись. Мужчины поспешили домой. Киевская экспедиция тоже не удалась, потому что в день затмения там было пасмурно. А девушки в Феодосии решили остаться. И так и оказалось, что их экспедиция, слабо оснащенная, на которую особо никто не рассчитывал, собрала больше всех данных.

Во время войны в Собольках был организован лазарет для раненых. Кстати, его организовал Земский союз, про который рассказывал в позапрошлом выпуске. Времени для наблюдений оставалось не так много, и Нина Субботи написала другу в Пулковскую обсерваторию. «Спокойно ли работается в Пулковой, или война мешает и тем, кто живет в таинственном мире чистой науки и творческих дум? Скорее бы она кончилась, и люди вернулись к звездам во всех областях своей деятельности». Мама опять начала подумывать о продаже имения, но дальше раздумий дело не дошло. Братья призваны в армию не были, жизнь текла своим чередом. Революцию Нина, конечно, встретила с восторгом. Вот она писала Николаю Морозову. «Как я рада, друг, что и вы дождались этого времени. Какие неограниченные возможности впереди. Свобода, равенство, братство. Улица дышала, как море на рассвете, и чувствовалась в ней свободная стихия». Но спустя еще год ситуация стала не такой уж радужной. Большевики конфисковали Собольки, и Нина осталась без своей обсерватории, которую ей когда-то построил отец, и даже без инструментов, потому что даже бинокль у Нины забрали. Нина пыталась отстоять свою обсерваторию, передать ее государству, сделать филиалом какого-то института. Она пыталась доказать, что сама она ученая, но никаких бумаг у нее об этом не было, у нее даже не было диплома. В конце концов, Субботины переехали в Нижний Новгород, где их еще помнили благодаря отцу. И тут Нина организовала астрономический кружок и со временем даже стала получать небольшую зарплату. Она писала Морозову. «В Нижнем, где мы провели всю зиму, я соорудила картонный телескоп из привезенного мной объектива и окуляра и наблюдала всю зиму звезды. Это так удивительно хорошо. И никакими декретами большевики звезды не достанут. Всегда они будут такими же ясными, свободными и чистыми от всякого захвата». О дальнейшей ее жизни нам известно совсем немного. В общем-то, о ее жизни мы знаем столько подробностей, потому что Нина, будучи глухой, все время вела активную переписку, и эти письма сохранились. Но вот после революции писем ее стало совсем немного, потому что письма стала писать опасно. Один из братьев пропал во время гражданской, второй погиб в 24-м году во время несчастного случая, третий был на юге, на территории белых, но он вернулся, а многие друзья и знакомые Нины и вообще всей семьи Субботиных эмигрировали. Русское общество любителей мироведения поначалу продолжало существовать, тем более что бессменный председатель и друг Нины Николай Морозов был как заслуженный революционер у новой власти на хорошем счету, но в 31 году ОГПУ открыло дело против общества о контрреволюционной группировке, им припомнили и мистицизм, и либеральные взгляды. Были репрессированы многие члены общества, включая подругу Нины Субботиной, Нину Штауда, с которой они когда-то ездили наблюдать за затмением в Крым. Нина Штауда выжила в лагерях, прошла после отсидки психиатрическую клинику и постриглась в монахини в конце жизни. Сам Николай Морозов репрессирован не был. В обвинительном заключении по делу вот этого общества мироведения говорилось, что глава общества, Морозов, был не в курсе контрреволюционной деятельности общества, и что вот он, уважаемый человек, революционер, просто служил для предателей Родины, которые собрались в обществе ширмой для осуществления их антинародной деятельности. В общем, ни Морозов, ни Нина не пострадали, но многих друзья были арестованы. Морозов, кстати, не просто не пострадал, он стал академиком. После революции его назначили директором естественно-научного института Лесгофта. Ну, он же ученый, да? А в 1929 году Морозова сделали академиком. Не за вклад в науку, а скорее в качестве такого знака почтения за революционную деятельность. Надо сказать, что от того, что Морозова назначили академиком, сильно пригорело у серьезных ученых. Проблема была даже не в том, что Морозов был самоучкой, а в том, что его теории были антинаучными. Зато наследники Морозова, вот эти самые вот Носовский, Фоменко, которые сейчас продолжают продвигать свои безумные идеи о фальсификации истории, в общем, Носовский, Фоменко такие говорят: слушайте, ну основатель нашей теории Морозов, он вообще-то академик советский, большой ученый. Ученый. Нет, он не ученый. В общем, Морозов умер своей смертью в 1946 году в своем собственном имении Борг. До революции имение принадлежало его семье. Морозов был дворянином, да. Новая власть родовое имение Морозовых оставила академику в качестве дачи. Нина Субботина умерла 2 ноября 1961 года в ленинградском доме престарелых ученых, где жила последние 15 лет.
Все ее братья и сестры к этому моменту умерли, хотя она была старшей. Она продолжала заниматься научной деятельностью, она участвовала в наблюдениях над очередными затмениями, она писала статьи, и по письмам ее кажется, что она не теряла своей всегдашней восторженности, но денег ей не хватало. И сотрудница обсерватории Пулково, которая знала Нину Михайловну последние годы ее жизни, вспоминала, что Нина была очень одинокой и очень больной женщиной.

Я хотел бы отдельно поблагодарить Ольгу Валькову, которая написала книгу о жизни Нины Субботиной. Этой книгой я много пользовался при создании выпуска. Книга называется «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной». Ссылка на нее будет в описании выпуска.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили редактор Катерина Серебренникова, фактчек Ксюша Абросимова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Арина Левицкая и Анна Орланцева. Меня зовут Андрей Аксенов. До встречи через неделю.

0: остальные голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезды полосатым, носатым, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Орлецков. С вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее, что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос, должна быть еще лекция, но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов, есть у меня пару новостей, и, скажем так, я обещаю, я понимаю, что мои обещания же ничего не стоят, но, тем не менее, я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся, будет лекция, потому что есть несколько новостей. И первая новость, если вдруг вы из Москвы, и вы меня слушаете, хотите послушать еще по музыке, скоро у меня будет лекция. Лекция будет в центре, где-то на Маяковской, в баре. Вот. По дате, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что, опять же, по датам я вас замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. Ближе туда, соответственно, выйдет выпуск, я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатный, я сразу говорю. Денег за это я брать не буду. Так, это новость номер один. Новость номер два. Еще одна. Значит, помимо бытовых дел, которыми я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент, сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе. Я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате. Более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора. Есть уже даже полтора сценария. Вот. Теперь это будет не экспромт. Ну, может быть, и будет сохраним какой-то формат экспромта. Даже там, может быть, какие-то еще лекции будут. Не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть. Пока что вот в скором времени YouTube-проект запускается. Ссылку на пустой канал без ничего я прикреплю. Можете заранее подписаться, если хотите. Можете пока не подписываться. Ваше право. Но, соответственно, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень-очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое. Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Я ответил, соответственно, людям, которых писали в личку. Все, кто написал, все знают. Я думаю, никто не обидится. Потому что было слишком много. Плюс еще вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое. Очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством, знаешь, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные. Я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом, как бы у нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе, и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса, значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень офф-топовый, потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из тех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Но вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником У, двоеточие, пишет дословно. Здравствуйте. Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот. Не знаю, что сказать на это, но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл. Просто великолепно. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго. Но в целом динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Ну, кстати, вот был фильм. Очень хороший. Ну, он такой, его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр», Спилберг, кажется, снимал. Вот, там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достопочтенно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотрите фильм. Очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас 4 вопроса, я их объединил в один блок, потому что они все очень развернутые, смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский рэп,
чем мне так нравится первый класс и почему мне не нравится альбом «Вечный жид» Оксимирона. Ну, давайте по порядку. Значит, по первому классу. Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети». На самом деле, альбом, который я имел в виду, просто потерялся, это совместный альбом с «Царем, твою мать». Получается, ну вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети», так как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, на альбом «Твою мать» — это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот у господина Оксимирона, о котором дальше пойдет речь, да, если у него был трек, по-моему, «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то Курт, то он не внегут. Вот если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходят такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще, искусство, на самом деле, не о смысле, а о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что первый класс просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него... очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к Бигги, если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть у Бигги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыки, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому, если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень, мне кажется, популярен первый класс. Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про первого класса. Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставлять почти любой бит, она будет звучать качево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, она создает дополнительный такой ритмический фронт, и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что первый класс – это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый, даже мы не берем то, что это культовая фигура, это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейта в его сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмпен пролетариат и какие-то, значит, такой high culture класс, да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано, не знаю. Но для меня вопрос о том, почему первый класс крутой, они как-то... Я просто не понимаю, как это можно не замечать, насколько этот парень классный. А по поводу «Вечного жида». Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился, вполне возможно. Как бы мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь, возможно, у меня полет мысли идет. Ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте поподробнее. Смотрите, первое. Это альбом культовый. Да, то есть это пластинка, которая реально поменяла рэп, поменяла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе. На этой пластинке есть очень сильные треки, очень классные, да, очень и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, в которой огромное количество, на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть, да, у нас есть там условный «Восточный Мордор», у нас есть там, я не знаю, «Вечный жид», соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то «Бульбулятор», что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус, абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших? Потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть, если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из...
Давайте так, давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давайте так, средний все-таки, да, тут я, может быть, перегнул, может быть, из-за этого меня спросили. Вот, хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный, хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Идем дальше. Напомню, это были 4 вопроса в одном, просто я их сокращаю. Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любите ли вы классическую музыку, кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, естественно, я сократил. Я так понимаю, вы имеете в виду классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, вот 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится. По поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам. Вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать. Эклектичную подборку из таких, скажем так, популярных исполнителей второго-третьего эшелона. Давайте попробуем Лист. Листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту, Вивальди и вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который Виски Бар написал, на него потом кавер Дорс сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер Анри, я не помню, говорили ли мы о нем, в контексте было такое направление Music Concrete, да, конкретная музыка, вот там был Анри, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую, пускай будет Шостакович, он очень известный, но, тем не менее, очень классный, и Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика, никто его не слушал, послушайте. Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Я позакрутил, да, вроде Битлов и Роллингов, да, то есть Битлз, Роллинг Стоунс сравниваются между собой. Где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видела в этом смысла, кроме как маркетингового. Сама я маркетолог. Или, может, я ошибаюсь. Коряво немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл-то вот в чем, в общем, если кто-то не понял. Берут две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Tupac, Biggie, вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все-таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими-то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть вот мне, например, не нравится Бигги, поэтому я буду покупать мерч Тупака и наоборот. Вот с футболом сделал аналогию Месси и Роналду. Супер классический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналду, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем, соответственно, дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы ну, в меньших масштабах, на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если я так вот вспоминаю, вот что у нас там было. Beatles, Rolling Stones, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггеру, Beatles все-таки покруче группы. При всем уважении. Значит, Бигги и Тупак. Для меня однозначно Бигги. Я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнить. Потому что Бигги – это чистый талант максимально. То есть Тупак талантливый MC, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнительский, Бигги, конечно, на голову сильнее. Там, не знаю, Блёр или Оазис. Мне тоже кажется, все очевидно. У Блёр можно вспомнить только альбом вот, Park Life. У Оазиса там как минимум 2 пластинки суперсильные, да, там в дебютниках из блока называется, и второе, это которое вот The Story Morning Glory известно. И честно, я не очень понимаю вообще, зачем эти какие-то споры, это все вот, все споры, кто круче, там, или вот тоже был как-то
уже в нулевые, когда там Kanye West соревновался с 50 Cent, у кого альбом лучше зайдет, у кого лучше продаст. Ну, соответственно, это абсолютно денежная история, даже не обращайте на такое внимание, не ведитесь. Вот это вот примерно из той же когорт, когда люди спорят, что круче рэпер или рок. Я, честно, очень удивился тут недавно. А оказывается, это до сих пор очень популярная тема, особенно за рубежом, то есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают там какая, какой жанр музыки круче, при этом, ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно, и друг другу рассказывают, где там какие классные, я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует, вот, но вот так вот, так что знаете, что музыка классная вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители. И плохих жанров не существует, если это не что, если это не поп-панк. Да, нет, даже, наверное, в поп-панке, я уж так вот тоже. Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители, надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо, не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что... Дама вперед у нас, естественно, поэтому сначала у нас будут вопросы от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бене», хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Честно вам сказать, ну, ничего не могу вам сказать о группе «Дайте танк», какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа, да, там, может быть, такая... родная духу простого русского меломана. Возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектор Газа» и так далее. Я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть группы получше, поинтереснее. Если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими какими-то подковырками, заковырками, да, то, возможно, «Дайте танк» – это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная. У нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Ну, в целом, такая обычная средняя группа вот для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы ее там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы «Дайте танк», тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, но надеюсь, что вы довольны ответом. По крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России. Это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то просто отвратительное, но мне кажется, что вот такое какое-то я бы хотел видеть музыкальное обозревательское действие в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята – это те, которые говорят 5 крутых фактов о группе «Рамштайн». Почему там Eminem крутой рэпер? И вот этих миллион видосов, я честно не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы, какой смысл, кроме того, чтобы вставить туда рекламу и закликбейтить людей, и вообще он несет. Честно, мне кажется, это абсолютно неинтересно по 1000 раз пережевывать одно и то же. Мое мнение. Из хороших авторов. Ну, соответственно, был подкаст «Арзамаса». Да, очень популярно у нас такое. К «Арзамасу» отношение довольно трепетное. Вот был один интересный выпуск, мне очень понравился, про BBC-шную студию. Там очень многие моменты музыкальные опускались ради того, чтобы показать, что это прям вообще просто выдающийся музыкальный феномен. Окей, это ничего страшного, про сам феномен рассказали хорошо, действительно круто. По другим лекциям я бы фильтровал, потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция дискурса мне как бы там вот накидывала, кто что делает, послушать, могу тут у них фишечки взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк,
пажется. И там какой-то был мужчина из университета Гёте, я честно не знаю, я каждые минус секунд 15 стопал и думал, ты это вот реально человек из университета Гёте, просто он несет полную околесицу. Поэтому, не знаю, честно, как бы, то есть, Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаться в детали, какую-то картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные темы. Здесь базара ноль. Есть там YouTube-каналы, всякие типа там, как же он, «Тихое место», вот, «Skills», кто-то еще... порно-рэп или как-то так, вот эти вот ребята. Вот. Ну, тут такое очень... У порно-рэп, кстати, по-моему, было неплохое видео про этого, про Пашу Техника. Мне очень понравилось. Про такого раннего Пашу Техника, где он там просто биты записывал. Это реально прям очень рекомендую посмотреть. Достойная работа. Все остальное, ну, это очень какое-то просто попсовое пережевывание. Такой фастфуд-мьюзик. Если хотите. Не знаю. Ну, сделано, конечно, смешно. Там что-то новое, интересное можно узнать, если вы не заходите с поиском пятичасовой лекции там по, я не знаю, структуре какого-то рифа конкретного музыкального, его истории. Это вот то, что вам нужно на самом деле. Потому что иногда глубоко копать это тоже не всегда интересно. Потому что тоже слушать там по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю людей, которые это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если... Ну, они все довольно известны, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то... Не знаю, как он называется, думаю, что вы сможете найти. Значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории, он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что. По-моему, очень интересно. Такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже очень рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна нас спрашивает. У нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду. Я планирую вот как раз на сольном своем проекте делать видос про кей-поп. Я даже придумал ему пафосное название «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит. Там поподробнее расскажу. В целом, ну, то есть, очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп-сценой, да, там BTS в частности, и советской эстрадой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех этих кей-поп-исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не секрет, что там действительно они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые реально пашут. То есть это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передовики производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечего сказать. Я как бы что-то слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то и вот типичные, то, что вы представляете себе, как звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть, ну, внутри этого жанра такая, это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корея хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достаточно. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то бред, что это типа какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле, довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос. Это вот Татьяна продолжает. В чем секрет идеального саундтрека? Я смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет идеального саундтрека? Понятия не имею. Но давайте. Почему кинокритики уделяют этому мало внимания тоже, на всякий случай? Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю, значит, и от этого будем как-то попытаться отталкиваться. Вообще, саундтреки делятся на две группы. Первая – это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под... запись. То есть, условно говоря, вы нанимаете группу, она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах.
«Дорогу на Эльдорадо», по-моему, писал, вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую, там, по-моему, писал Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно. Особенно вот для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот. И они писали музыку. Второй вариант – это, соответственно, инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов, какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино, то есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не путаю, я надеюсь, что я не путаю, но помню, я не путаю, к нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно слушать не надо. «Твин Пикс». Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки к фильмам ужасов. Там было несколько групп, которые буквально на этом специализировались. Были крауд-рок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. Был, в конце концов, Дэвид Боуи, который там свои мюзиклы выпускал, там типа абсолютно бигинер, по-моему. Ну, он был как новички, по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую посмотреть, неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него в «Убить Билла» было такое, японские девочки, которые типа «у-у-у-у-у». Вот, группа «The 5678», и это реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны, то есть только какие-то ребята, которые супер специализировались на японской музыке и вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Тарантино эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Тарантино, например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую, там тоже очень классный саундтрек. Либо пригласить классного композитора, и он вам напишет замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама. Мне очень понравился ее ник. Тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника. Мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте. Планируете ли вы выпуск про музыку диско? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую. Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что вот конкретно с музыкой диско очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого, вот, из этого рассказа, поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще не буду даже зарекаться, я теперь понял, что чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос номер первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко. На своем примере вам скажу, на примере людей, которые делают какие-то фестивали и так далее, выйти хотя бы на самоокупаемость – это очень тяжело. Есть такая, как бы, вот в Западной Европе музыканты, как правило, почему там, например, они все радеют за то, что вот пиратство – это очень плохо, а потому что там музыканты, как правило, зарабатывали с продажи пластинок, альбомов, greatest hits, да, сборников всяких синглов и так далее. У нас на постсоветском пространстве такой культуры скупки этого вне коллекционного интереса, да, ее просто нет. Никто не покупает пластинки, никому это не надо, никто не покупает ничего. Ну, сейчас, понятное дело, что это не популярно еще, но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом.
Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий. У нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурная журналистика выживает только та, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на пласт людей, которые, в принципе, далеки от культуры, но очень хотят быть близко. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть, реально занимаются там какой-то раскопкой кино, значит, музыки, там, театральных каких-то пацанов, книг, да, либо серьезных аналитикой занимаются реально. Это единицы, и, как правило, те людям, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому читателю это не интересно. Вот у нас нету культуры журналистики об искусстве, ее прочтения, если хотите. Понятное дело, ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, уж вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств, их просто море. Их огромное количество, но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15, но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интересным не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Приглашайте людей и делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, не сетевых, да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот новые романтики было такое направление. Они сделали из клуба «Блиц», да, просто какого-то, значит, замшелого бара. Они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, группа «Деус», вот вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать, действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот, честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает: сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это Сергей продолжает, лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивоенная музыка – это не какой-то жанр определенный, да, это просто, ну, стиль, тема, да, это все равно, что сказать, что там музыка о любви набирает обороты, музыка о, не знаю, ну, о чем угодно. Вот, то есть антивоенная музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться, очень много кто начал высказываться против, в самом культурном обществе. Соответственно, это их породило делать антивоенную музыку. Как я к ней вообще отношусь, к этому тренду, который уже довольно длительное время длится? Ну, сейчас, наверное, он пошел чуть на спад, но в прошлом году было прям вот очень активно все это дело. Да никак я не отношусь к тренду. Если это хорошая антивоенная музыка, то я только рад, что она выходит. Если это плохая антивоенная музыка, то лучше бы ее не было. И я здесь, я не знаю, я очень часто это, наверное, повторю еще раз. Мне вообще все равно, о чем музыкант пишет, какая тема его интересует. Вообще, вот никакой разницы это не имеет. Важно то, что и как он сделал, а не то, о чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое угодно значение несет, мне неинтересно. Я считаю, что очень вредно вообще, в принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там кого угодно, писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно, потому что вы отказываете творцу в праве высказываться, да, и творцу в праве творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще должно быть все равно, что человека вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение, так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали.
А, ну, смотрите, здесь, опять же, вот вторая часть вашего вопроса. А если бы вы написали о либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что вообще о российской культурной среде, ну, я не знаю, мне кажется, в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут, опять же, мы начнем, что такое культурная среда, к кому мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем угодно не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно, так сказать. Вот, типа, если вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот, если мы рассуждаем, что культурная среда – это вообще все, а кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, что бы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто, Сергей, я не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле или вы во внешнероссийском культурном поле находитесь? Потому что если во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут... Там, понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле. Уж что-то какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... Это вот вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идем дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Jersey Club, есть ли у жанра будущее или это просто мода на сезон? Ой, ну Jersey Club я отношусь как-то обычно, не знаю, нет у меня какого-то к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 с этого направления. Я имею в виду Jersey Club, имею в виду вот современное, да, хип-хоп, ответвление. Ну, в общем, вы поняли, хип-хоп, значит, какую-то разновидность, да, потому что был тоже вот этот Jersey Club, тот же самый, да, но такой полуфанковая электронная музыка начала нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Baltimore Club или что-то типа такого, вот. В общем, это все оттуда пошло. Ну, слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень, значит, это «Принц Рахим», сделал. «Тодин Джерси», по-моему, называется. Как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю. Вот что у меня мерзотное произношение. Но, короче, вот «Принц Рахим», у него там, по-моему, самый популярный трек. Очень рекомендую послушать, реально классная музыка. Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким-то прям уж очень интересным, но не скажу, что я хейтер Джерси Клаба какой-то. А по поводу будущего этого жанра, ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать. Мы не можем предугадать, что на что повлияет. Было, сами, наверное, знаете, миллион историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какой-то там такой 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из этого дальше что-то пойдет. Здесь трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос. Человек с ником Тайо, наверное, не знаю, Тайо. Добрый вечер. Я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дисс на Оксимирона M&M's? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, ну, давайте прямо скажем, человек, давайте культурный человек в поисках находится постоянно, да, в постоянных поисках, вот туда, то сюда, то лево, право, право, лево. А я, ну, даже не знаю, вот если меня спросят, какая политическая позиция у Шока, я понять не имею, честно вам скажу. Вот, может быть, вы вот как его старый фанат, как вы пишете, лучше осведомлены, так что я здесь вам ничего сказать не могу по этому поводу. Я все же знаю, что он в синагогу ходит на Мариной Роще. Все, на этом все мои познания. Я и сам не хожу в синагогу на Мариной Роще, но в каком-то интервью об этом говорил. Значит, и вопрос следующий. Как относитесь к рэперу? К нему, к рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его дебютный альбом, который вместе с Весельным Жидом вышел, они там с разницей в неделю вышли, мне не нравится. Его там проект Дима Бамберг мне не нравится. Ничего интересного в этом не нахожу. При этом мне он интересен с музыкальной точки зрения, с технически они сделаны очень круто.
Здесь вопросов вообще никаких нет. Дима Бамберг MC талантливый, но мне кажется, что он себя... Он MC талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. Слышал я его дисс на Оксимирона и Мандемс, да, слышал. Как отношусь, как нравится мне или нет. Я не знаю, это нет вопроса, но я думаю, что не просто человек хотел услышать. Да, я слышал дисс. Мне там очень понравилась строчка. «В тебе нет света, ты погас, я зачем, ты покрас лампас». Вот это просто гениальный панч. Великолепно. Разбирать как-то по смыслам, прав ли Шок, что он там ему предъявил, что, ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне, правда, сказать нечего, по поводу я не разбираю так треки, это, я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе... Ну, я так понимаю, Pogues это читается, и вообще к жанру фолк-панка. Ну, к Pogues, это просто слово, оно какое-то сленговое, по-моему, поэтому ирландцы, я понятия не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию, вот типа как вот потом пошла такая ирлана-мания, когда все таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять, а припанкованную, такую веселенькую, озорную. И вот первые ребята были как раз эти вот Pogues. Поги, да. В целом группе отношусь очень положительно. Классно, веселые ребята. Жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там ребята есть и поинтереснее. Я помню точно, были какие-то латинские, такой вот мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит. Но жанр, в принципе, очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь, ну, просто вот сами подумайте, там, может быть, скандинавская, латинская, африканская музыка, да, такая этническая, которая вот с этим делом соединена. Мне кажется, там прямо очень много бриллиантов скрыто, и очень много интересного можете найти. Если вам самим искать лень, и вы хотите, чтобы это сделал я,

Я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: эфире радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме.
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос: как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?», и как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать, как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается, на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, ну мне домой надо, к ребенку. Он сказал: да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: История замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал: «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то.
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу

0: чтобы мы написали вместе песню.
1: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
0: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти. Ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
1: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
2: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, я начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
0: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
3: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
0: Таня, привет!
3: Привет!
0: Как дела?
3: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
0: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
3: Нет, я на корабле.
0: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
3: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
0: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
1: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
0: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
1: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
0: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями.

0: случаями, но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
1: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально. Mm-hmm.
2: А какие вопросы ты им задаешь?
1: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
0: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
1: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям, чтобы пойти в гости... Ну... Почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. Mm-hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. Болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет. Вот.
2: Итальянцы тоже так делают.
1: Да, да.
0: Все счастливые люди так делают.
2: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
0: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время... Как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
1: Жесть.
0: Ну, сначала показалось странным, суховатым, а теперь, знаешь, с чаем...
2: За уши не оттянешь.
0: За уши не оттянешь, с чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
1: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
3: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу, а почему ты такая расстроенная, это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо. В общем, моя проблема в том, что я хожу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... Не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
0: Привет!
4: Здрасте.
0: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
2: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
3: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
2: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
3: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
2: А семьи ваши знакомы?
3: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
2: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
3: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну, я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
0: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
2: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь расставит все по своим местам».
0: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками очень часто на любой вопрос, ответ такой: здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать.
2: Ну, вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
0: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
3: Спасибо.
0: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями, поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которой она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
4: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
0: Привет, Игорь!
4: Привет.
0: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
2: А чем ты вообще увлекаешься?
4: Я иногда играю на синтезаторе.
0: Вот. И... Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
4: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
2: Класс.
0: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей, но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам, и тогда сразу находится о чем поговорить.
4: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
0: О, класс!
4: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
2: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
0: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
2: Я был странный,
0: но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
2: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
0: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
3: Ну да, можно.
2: Это будет круто, вы будете писать песни.
0: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
2: Басист, вокалист. Или ты поешь?
3: Ну, я и играю, и пою.
0: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
3: Ну да, будет прикольно.
2: Спасибо тебе, что позвонил.
0: Пока, спасибо.
3: Пока-пока.
0: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: «Господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится».
5: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться? И как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
0: Привет!
6: Мне, если честно, не верится вообще.
0: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
6: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
0: Это было бы очень интересно.
6: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает. И мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
0: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
6: Спасибо.
2: Совет номер два.
6: Совет номер два. Есть люди, которым... недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
0: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
6: Ничего себе.
0: Да.
6: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
0: Ты уже так делала?
6: Нет, У меня так подруга делала.
0: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
6: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
0: Или фильм смотреть вместе, сериал.
6: О, да.
0: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
2: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
0: Объединились против третьего.
2: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
0: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
2: Можешь скинуть. Но, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал... четко понять, что его не интересует, как бы, эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень, как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
0: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
2: Исправительные.
0: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
2: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
0: А потом
2: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
0: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
2: Back to differ, как говорится.
6: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в 2 месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
0: Это очень ценное качество.
6: Интересно, да.
0: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
6: Конечно, да.
0: Класс, это очень круто.
6: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
0: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
6: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока... И все.
0: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю. И я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы. Но просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит: да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
2: Вот мы и пришли.
0: Нет, ведь правда, просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
6: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Mm-hmm. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты тоже переживаешь.
2: Да, вот. Это правда.
0: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
6: Да.
2: Ну да.
0: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
6: Ничего себе.
0: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
2: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
0: Была.
2: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
0: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может быть, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
2: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
0: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
6: Спасибо, спасибо, пока.
0: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
2: Остались клоуны.
0: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
2: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
0: Спасибо, очень приятно.
2: Пока. Увидимся.
0: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
7: Спасибо, тетя Монеточка.
0: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
2: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
2: Пока.
8: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это наша новая встреча в подкасте «Атлантида». С вами снова мы, его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это наши воспоминания, можно сказать, в духе снов, да, может, уже немножко искаженные. Мы вот смотрим на историю, не знаю, на вещи в России так немножко через линзу нашей памяти, да, через воду, которая еще течет и движется.
1: Тема сегодняшнего выпуска – это заброшки.
0: Наверное, мало в какой стране мира вот эти заброшенные здания, недостроенные здания – превратились в какой-то вот особый феномен жизни, да, который, с одной стороны, сосуществует рядом с нами, вроде бы в нем нет ничего вот прям супер особенного. Ну, не знаю, если сравнить, например, я не был там никогда, я видел это только на картинках, это полузаброшенный американский город Детройт, там вот огромные эти здания в стиле ар-деко, ар-нуво, покинутые вокзалы огромные, выглядит, ну, жутковато, да, но в то же время это грандиозное зрелище, это вот что-то необычное, да, это всемирно известная вещь. Ну, а когда это недостроенная панелька, заброшенный какой-то завод не самый эстетичный, забытый какой-то дом культуры, да, или военный поселок, конечно, это не сравнится, да, и они всегда сосуществовали рядом с нами, да. С советских времен России досталось множество ненужных в новой жизни сооружений, которые вот были построены, да, те же дома культуры во всех микрорайонах, при заводах, какие-то заводы плановой экономики, которые в рыночной экономике жить не смогли, потому что были, ну, убыточные изначально, да, планово-убыточные был такой термин в советское время, не успели достроить какие-то дома, школы, училища, бассейны, больницы. Вот это все России досталось в наследство, да, либо недостроенное, либо заброшенное, и это окружало нас, ну, по сути, вот с детства, было фоном нашей жизни. Но, с другой стороны, все эти строения окружали какие-то легенды, часто мифы, считалось, что туда пойти – это вот так немножко пощекотать нервы, да, вот по этим заброшенным помещениям походить. Ну, то есть ты сталкивался, вот мы говорили про кладбище, ты сталкивался либо с умершим, да, либо вот с каким-то и вовсе, да, мертворожденным, не знаю, предметом, да, явлением. Так что заброшки – это такая Атлантида-Атлантид, это вот, ну, знак ушедшего в квадрате, может, даже в кубе. Такие вот следы, да, шрамы цивилизации, которой нет, да, вот я имею в виду именно советские заброшки, которые были вот фоном нашей жизни, наверное, в 90-е, в начале нулевых.
1: Ну и не последняя еще причина, почему мы хотим про это поговорить, это потому что вы нам пишете. Один из наших слушателей попросил нас затронуть эту тему.
0: Мы как раз вот получили это письмо накануне записи. Так что мы совпадаем в желаниях с нашей аудиторией, и это, я так скажу, неплохо.
1: Кстати, он из Архангельска. Это действительно такая неотъемлемая часть жизни, которая с нами была еще, мне кажется, до нашего рождения, как будто бы. И все рассказы про то, что было в этих зданиях, это было больше похоже на легенды, и об этом абсолютно не верилось. Казалось, что они с самого начала были вот такие руинизированные. Но в отличие от этих рассказов, что там было до, очень даже верилось в легенды, которые начали складываться непосредственно после того, как эти здания уже стали заброшенными. Вот все, что там начинало обрастать историями вокруг этих зданий и объектов. Потому что заброшки – это такое уникальное место. Они могут быть одновременно и главным позором города или населенного пункта, или его главной достопримечательностью.
0: А может быть, одновременно и тем, и другим. Если вспомнить вот этот знаменитый Дом Советов в Калининграде, насколько я понимаю, что его сейчас сносят?
1: По-моему, начали, да, снос. Хотя, я думаю, что это зря. Это был хороший, наоборот, памятник вообще в принципе советского проекта на бывшем немецком городе. Такая могильная плита бывшего королевского замка Кёнигсбергского. Ну, кстати, я Дом Советов я так и лично не увидел. Я все в Калининград летал, море видал, а Дом Советов не застал. А есть же куча еще других объектов, которые мы с тобой даже не знаем. И я уверен, что практически у каждого, например, кто слушает нас сейчас, есть своя история про какую-то заброшку легендарную из своего места или своего края. И еще, мне кажется, вот с точки зрения ткани города, как вот она существует, заброшка играет тоже очень большую роль, потому что в целом в типичном таком российском городе, ну или постсоветском, все более-менее не то чтобы одинаковое, но оно как-то интуитивно похожее, мне кажется, для всех нас. Но заброшка, она вот бесцеремонно как будто бы вторгается в это привычное пространство, и что с ней делать, непонятно. И поэтому вот такая наглость этих вот сооружений покинутых, я думаю, оно не оставляет равнодушным. Особенно если эта заброшка обнесена таким большим забором, и там еще может быть колючая проволока, и вообще кажется, что это не заброшку защищают от нас, а всех нас защищают от нее или от того, что в ней может скрываться.
0: Ну, кстати, иногда вот энергии властей не хватало на то, чтобы, не знаю, как-то законсервировать это здание, хотя бы, чтобы его не растаскивали, да, обнести забором, а оставляли к нему, ну, по сути, прямой доступ, да, и... Конечно, вот благодаря этому прямому доступу мы могли как раз проникнуть туда, поинтересоваться этим, пощекотать нервы. Ну, и, наверное, если говорить про детство, почему детей и подростков привлекают заброшки? Потому что, в общем, они там могли почувствовать себя хозяевами. Ну, или мы.

0: меня был период в жизни, когда я сталкивался с этими заброшенными зданиями, с заброшками. Поэтому вот для меня лично это в первую очередь либо оставленное какое-то сооружение, здание, либо недостроенное здание. Это наследие советского времени или что-то более современное. Да, вот для меня такая терминология. Ну, то есть, например, заброшенная церковь, как-то язык ее не поворачивается, например, назвать заброшкой.
1: Да, в основном это здания или целые комплексы, которые старше нас на одно или два поколения, может быть. Потом это все стало никому не нужным, и вот они растворились в потоке времени, где им не было уже места. Но это и вот дома культуры, заводы, и, как ты говорил, про плановую экономику. Она же вот плановая экономика закончилась в определенный момент. Но, мне кажется, план по заброшкам вполне стали продолжать и так наверстывать, потому что даже в 90-х годах появилось достаточно много свежих заброшек, недостроев, которые, мне кажется, даже еще больше ранили и без того полуживые города, которые вот в себя начали приходить.
0: Практически вот со всеми этими типами заброшек я сталкивался во время игры «Дозор». Это была достаточно модная игра в середине нулевых годов. Я не знаю, знакомо вам это или нет, но заключалась она в том, что участники разбиваются на команды, да, у команды желательно очень, потому что она проходила ночью, да, чтобы не мешать людям, должны были быть машины или машина, чтобы куда-то поехать очень быстро. Каждая команда выступала и в роли игрока, и в роли сценариста для одной из игр. Ну и, соответственно, придумался сценарий с некой миссией, да, и вот надо было побывать в каком-то месте, найти какой-то предмет или записку, это место надо было достаточно быстро угадать, да, и приехать к нему раньше соперников. У каждого задания, по-моему, были свои очки, и тот, кто набрал больше очков, побеждал. Вот, и понятно, да, что какие-то вот эти предметы, записки могли быть размещены как раз только в чем-то покинутом и заброшенном, да, где не было охраны, куда ты мог беспрепятственно ночью проникнуть. И во время этой игры, мне кажется, я увидел все городские вот эти заброшки Архангельска, известные, малоизвестные, не только Архангельска, но и окрестных даже каких-то поселков, сел, городов, да, в радиусе, наверное, может, даже 100 километров, я помню, мы ездили в Холмогоры, да, родину ученого Ломоносова, там что-то нашли в заброшенном ларьке. На самом деле это все впечатляло, да, поэтому вот у меня достаточно, может, они однотипные, но яркие воспоминания, потому что это ночь, да, вот эта вся как бы мистика еще более нагнетается, да, вы с командой одни на каком-то таком пространстве, которое становится еще, ну, оно и так жутковатое, а то совсем таким жутким, недружественным, да, ты еще должен там провести определенное время, да, не просто как бы пощекотать нервы, но и что-то найти, ты вот ходишь по полузаброшенному заводу или заброшенному совсем заводу. Была вот такая известная достаточно в Архангельске заброшка, это ламповая фабрика, она находилась за железной дорогой. Там, в общем, особо ничего не было. Туда городская застройка не пришла, до сих пор там ничего нет. Но вот такие огромные корпуса заводские, бетонные. Сейчас это, я так смотрю, на фотографиях уже полузатопленная, почему-то там пришла вода, тогда воды не было, в общем, можно было свободно ходить, и ты там ходишь в этом страшном месте, либо это, я помню, мы видели рассветные лучи в окне такого заброшенного училища, по-моему, какого-то речного, на окраине Архангельска. В принципе, было видно, что его почти достроили в советское время, да, вот осталось совсем чуть-чуть, тоже огромное здание со спортзалом, с актовым залом, 4 или 5 этажей, но в новое время, в 90-е, да, пришедшее, это оказалось не нужно, да, и вот мы смотрели, да, как в эту заброшку проникают лучи солнца в огромную.

0: Это были какие-то санатории, причем рядом с городом, да, тоже огромные, почти достроенные. Ну и дома, фундаменты домов. В Архангельске так получилось, да, что вот именно панелек недостроенных не было, да. Но вот небольших каких-то домов, да, либо, ну, вот фундаменты, да, со сваями, где должны были появиться эти новые панельки, там тоже могли что-то припрятать. Ну и, конечно, бывшие военные объекты, какие-то бункеры. Я помню, был тур на заброшенном аэродроме, где раньше базировались какие-то тяжелые огромные бомбардировщики, да, вот эта огромная полоса, какие-то уже полуразвалившиеся ангары, и это все, конечно, особенно ночью, это производило огромное впечатление, да, будто ты попадал вот в параллельный мир, да, вот еще эта ночная сумеречная эта атмосфера, она это все усиливала, да, и да, даже недострой мог казаться, что это вот что-то пострадавшее, да, то есть вот как бы с одной стороны это не жившее, да, с другой стороны это выглядело уже как умершее, как такое раненое, да, то ли в результате какой-то войны, то ли, не знаю, какой-то катастрофы природной, да, вот этот параллельный какой-то покинутый мир возникал в этих дозорах. Я был, может быть, достаточно ценным игроком для команды, потому что я неплохо знал город из-за того, что я был журналистом. Многие районы приходилось посещать, несмотря на то, что я писал о политике. Иногда приходилось писать о том, как дом сошел со свай, какой-то произошел пожар, либо ну что-то интересное. Да. В общем, город я неплохо знал, и часто в каком-то вот задании я, например, мог угадать, какая это улица, или даже о каком здании идет речь. И иногда, например, я видел здание днем, потом ночью, да, вот это тоже как бы интересное впечатление. А иногда некоторые вот строения я видел уже потом днем, например, во время каких-то поездок чиновников туда или еще что-то. И вот они обещали это все восстановить, сделать, да, что мы смотрим, да, это все будет жить. Ну и ничего это не зажило, по большей части, да, так и осталось заброшками, и в лучшем случае их ждал снос. Да, потому что если здание пребывает вот в таком состоянии, в заброшенном какое-то время, да, его получается дешевле снести, чем восстановить. Вот есть такое правило.
1: Из твоего рассказа мне, конечно, этот момент с таким бетонным скелетом, сквозь который пронизывают утренние лучи солнца, мне кажется, очень красивая картина была.
0: Наверное, такое, как потом видел я в скриншотах компьютерных игр. Такие вот картинки, да, не знаю, Last of Us, еще чего-то. Я не играю в компьютерные игры. Тем не менее, скриншоты я часто вижу. В принципе, эстетика это меня привлекает. Но вот где-то я видел даже что-то знакомое. Только это нарисовал не дизайнер, а это я видел воочию. Да, как будто вместе с солнцем туда заходит какая-то жизнь, но нет, жизнь туда не зашла. Хотя вот игры... В принципе, вот из-за дозора, кстати, это, по сути, была вот как бы такая бродилка-стрелялка вживую, потому что ты мог наткнуться, например, на каких-то, не знаю, хорошо ли так говорили, гопников, да, которые на тебя могли наехать. Ну, кстати, часто они пугались, потому что часто команда состояла из пары машин, из тройки, ну, в принципе, как бы были крепкие ребята, и иногда даже в каком-то месте нам такие пацаны как бы вызвались помочь, потому что оказалось, что уже когда-то дозор к ним приезжал, они, оказалось, знали, что это такое, и предложили свою помощь, что мы вот, наверное, знаем, о чем в этом задании речь идет, давайте мы вам покажем, что там за место, может, это оно самое и есть.
1: Ну, то есть в игры ты не играешь, но в реальной жизни ты используешь читерство, понятно.
0: Ну, это не запрещалось правилами. Помощь местного населения.
1: Или еще можно сказать то, что ты не играешь в игры, потому что для тебя, по-моему, лучшая игра – это жизнь.
0: Ну да, кстати, может, после вот этой живой игры, действительно, когда есть, ну, реально какая-то, правда, опасность, не знаю, куда-то свалиться, вот я сейчас думаю, да, ты же можешь, ну, тупо упасть куда-то в этот ров, не знаю, сорваться с лестницы, да, ну, или что-то в полу провалится этого заброшенного здания. Ну, как-то мы тогда вот об этом не думали, что мы сильно рисковали. И даже... Пару раз крепко выпивали, и ничего. В общем, мы бегали и прыгали, как трезвые.
1: Ну, Андрей, ты неправильно заброшку используешь. Она же нужна не для выпивания. Она нужна, чтобы там проводить какие-то очень...
0: Темные обряды?
1: Да, непонятные ритуалы.

0: Для меня вот заброшки, они вот с самого детства, это часть ландшафта была. И я даже не задавался вопросом, вот откуда они, почему они. Я же вот не задавал вопросы те же самые деревьям, там, например, или траве, потому что они просто есть. И думаю, не последняя причина, это было то, что у меня буквально моя дорога, мой вот путь в детский сад, он проходил сквозь недостроенное кирпичное здание, опять же, детского сада. А я вот шел в свой, уже деревянный детский сад. И детская площадка вот у нас была тоже такого полузаброшенного вида, деревянного. И все детство проходило на фоне вот этого недостроенного детского сада из больших белых блоков, который выглядел как неудачно собранный тетрис. Будто строители собирали, потом поняли, что этот уровень им не пройти, забили и ушли просто. И я вот даже не припомню истории каких-то жутких из заброшек с самого детства. Заброшки вот я, мне кажется, полюбил, как и многие, когда в них внезапно все влюбились, когда вот началась эта, вот эта безумная романтизация заброшек, которая, мне кажется, может посоревноваться с обожанием панелек. И вот я тоже запрыгнул на этот поезд обожания покинутых зданий. Но тут стоит сказать, что я никогда не относился к той группе обожателей, которые называют себя диггеры или урбан-исследователи. Урбан-исследователи, мне кажется, могут вообще каким-то непостижимым образом пробраться практически вообще в любой заброшенный объект. Ну, в пределах, я думаю, уголовного кодекса, конечно, ну или, может, даже за его пределами. Например, вот недавно был же момент, когда исследовательницу из России, которая вот заброшками увлекается, у нее еще псевдоним Лана Саттер, поймали в Албании и долго вот пытались придумать, для чего она снимала какой-то бывший военный объект. Но и тут парадокс в том, что вот ни для чего она не снимала. То есть это вот просто желание, человеческий порыв. И вот такое вот и странное у людей бывает желание вот эти места почему-то именно увидеть и рассказать о них.
1: Ну, я так понимаю, у любителей именно вот супер таких фанатов заброшек, это в том числе такое немножко как коллекционирование, да, то есть вот надо обязательно посмотреть вот все, все вот эти вот заброшки в округе, все вот эти военные объекты, да. Вот меня почему-то прям военные объекты вот супер интереса на самом деле не вызывали. То есть на картинке, да, я потом смотрел, но вот чтобы самому прям интересоваться, вот куда-то ходить, я помню, у меня один из моих приятелей в Москве все агитировал меня сходить. Может, ты помнишь, была модная, не модная, не знаю, как ее назвать, такая известная очень, Ховринская больница.
0: О, да, это же, мне кажется, вообще легендарная заброшка. Ну, сейчас она уже не существует, но про нее, по-моему, даже фильмы снимали или какие-то любительские.
1: Да, вот ходили легенды какие-то, что там вот что-то случилось страшное, поэтому туда, в принципе, страшно переходить. Чего только там не рассказывают, что по проекту там что-то должно было прям страшное расположиться, не просто там больница, но с какими-то там функциями.
0: Дело в том, что там злую шутку, мне кажется, сыграло то, что даже со спутника, ну, сверху эта больница выглядела как знак химической угрозы, biohazard. То есть очень много намеков, что это не просто больница.
1: Ну да, что там что-то вот такое как страшное, неприятное, но с одной стороны и манящее, да, вот туда, что там погибали подростки, и я не пошел, потому что, честно сказать, ну, вот это время прошло, да, я мог посмотреть на эти картинки, да, все равно эта атмосфера запустения привлекала, но, может, насмотрелся я, да, то есть, да, я понимаю, что это как бы хорошо, но уже, в общем, как бы определенная мера наблюдение за этим прошла.
0: У меня абсолютно такое же отношение. Я вот скорее пройду рядом или вот постою, повздыхаю от красоты и сделаю парочку фотографий, а вот внутрь я почему-то залазить вообще никогда не любил. Да и тем более у меня был один случай на заброшенном заводе, где вот наша наивность с ребятами чуть не сыграла с нами злую шутку. Мы, похоже, вот нарвались на некого хозяина этой территории. Я не знаю, что это был за человек. Мы уже были на территории, и вот видели, что там человек ходит. И мы к нему шли группой очень доброжелательно и сказали, что мы студенты, и заблудились, оказались тут у вас, покажите нам, как выйти. Ну и после этого приветствия я уже полетел на землю от кулака в грудь. А потом еще была там почти погоня. И вот после этого я, короче, романтизирую только издалека. Я наслаждаюсь пейзажем и мыслями о том, какую тайну хранит это заброшенное здание, например. То есть внутри я не пытаюсь как-то попасть.
1: Даже странно, почему мы в дозоре на самом деле не сталкивались со сторожами, потому что иногда это были, ну, полузаброшенные какие-то помещения, ну, либо вот заводы все равно, если это не недострой, вот не охранялись. А вот покинутые какие-то заводы именно, где, видимо, сохранилось какое-то оборудование, которое можно сдать на металлолом, еще что-то, они могли охраняться, там вроде как были сторожа какие-то, собак мы слышали, но вот чтобы столкнулись и на нас они напали, нет, такого не было. Возникали иногда такие неопасные вот эстетические моменты, да, когда, может, в бывшем детском саду, где что-то успели сделать, или в заброшенном каком-то уже здании советской эпохи, ты натыкался на какую-то мозаику или фреску, да, вот этой советской эпохи. В каких-то больничных помещениях какие-то находились больничные книги, их никуда не увозили. В общем, какие-то, не знаю, пузырьки, склянки, тоже предметы. И потом, когда был в моде ЖЖ, да, часто появлялись подборки. Ну, кстати, вот почему-то, не знаю, в Архангельске, может, это не очень развито было, такой тип, как пионерские лагеря, чтобы там вот именно какие-то предметы находились, да. Очень часто, видимо, в Подмосковье, Москва, Подмосковье, Питер, вокруг Питера, да, ну, где люди сосредоточены, да. Очень были популярны подборки криповых этих пионерлагерей, тоже вот с какими-то статуями пионеров, с какими-то книжками раскиданными, тоже с этими мозаиками, фресками, детскими рисунками. Да, это вот страх не сторожа, а такой вот страх, не знаю, каких-то призраков, да, каких-то потусторонних явлений. Но в Архангельске были только больницы, да, ну, может, в детских садах что-то такое возникало, но пионерлагерей, прям, чтобы там вот такое было, я не припомню.
0: Ты же по России вроде много ездил, ты не бывал в никаких там популярных заброшенных всяких зданиях, которые в России, мне кажется, огромное количество вот как раз-таки на Дальнем Востоке, там, на Камчатке.
1: Ну, на Камчатке там вообще Петропавловск-Камчатский, он сам такой немножко полузаброшенный. Да, вот в Мурманске много очень заброшенных таких мест. Действительно, я вот вспоминаю, особенно если ты едешь куда-то вот в той же Териберке, заброшенная школа, заброшенный старый поселок. Это все интересно, да, но, конечно, это уже не было целью визита. То есть это ты смотрел, вот как ты сказал, со стороны, да, вот как немножко такое сопутствующее, да, то есть это уже, мне кажется, вот когда на каких-то окраинах страны, это уже почти вписано в природу, да, то есть это вписано уже вот в эти места, вот там в Мурманской области дикая депопуляция, особенно вот из небольших населенных пунктов народ начинает уходить, да даже из областного центра, да, он уменьшился больше, чем в два раза, по-моему, и это все постепенно как бы вот вписывается в природу. Да, и это уже особая как бы атмосфера, это интересно. Но мы, наверное, все-таки говорим, да, о заброшках, которые природа еще не поглотила.
0: Просто вот у меня дозора никогда не было. У меня была экспедиция по Северной Удмуртии с ребятами. Мы ездили по заброшенным деревням как раз и просто смотрели их. Ничего не таскали и ничего не ломали, если что. И вот мы просто заходили внутрь домов и смотрели. И вот этот опыт полностью поменял мое восприятие заброшенности. Мы видели обычные деревянные избы, и даже некоторые из них богатые, но они были все одинаковы в том, что они были абсолютно пустыми. И некоторые выглядели так, словно оттуда ушли вот прямо перед нашим приходом. Было такое ощущение. И были заброшенные дома, у которых оконные проемы были заколочены какими-то одеялами. Вот то, что, видать, нашли в этом доме, тем и заколотили. И это получается, что кто-то там жил временно или кто-то там скрывался в этих домах непонятных. И были еще в этих деревнях вот такие заброшенные фельдшерско-акушерские пункты, одиноко стоящие в поле вот красные телефоны такие вот кнопочные, которые в деревнях ставили. А потом мы сквозь лес пробирались в заброшенную деревню, которая была окружена лесом, и там не было вообще никакой связи. И вот я помню этот момент, что была яркая осень, свинцовое небо такое, очень низкое. Там у нас на севере облака пониже обычно. Ну, я думаю, у тебя там еще ниже были в Архангельске облака. И вот, и я вот до сих пор помню, когда вот после этого тягучего страшного леса мы вышли в поле и увидели вот как по холмам раскинулись друг за другом вот эти деревянные дома, и между ними петляет вот такая гравийная дорога уже старая, подоросшая. И мы пошли к домам. И еще по дороге, кстати, увидели какую-то заброшенную рабочую технику. Мне вот показалось, что это вот техника, они вот собирают или демонтируют линии электропередач вот в заброшенной деревне, потому что как будто они наматывали все это. Ощущение было как в фильме, если кто-то помнит, фильм «Лонгоньеры».
1: Лонгоньеры, да.
0: Да, по Стивену Кингу, где вот эти вот существа такие зубастые, они съедают пространство. Тут не было таких фантастических существ странных, а вот были обычные советские грузовики, которые все это съедают.

0: рассказ про технику, вот меня заставил вспомнить, прям в детстве у меня единственная была такая заброшка доступная, это остов автобуса Икарус, который почему-то, я не знаю, возник на окраине нашего района, вот города, где бабушка и дедушка мои жили. Потом, кстати, появлялись какие-то кабины грузовиков или сами грузовики. Их постепенно тоже разбирали на металлолом, что-то уносили. Но, тем не менее, да, это вот такие были детские заброшки. Да, еще в масштабах ребенка это достаточно крупная история такая. Ну, может, у меня с этим такая немножко мечта связана. Посмотреть вот на заброшенные корабли, где их много.
1: У меня тоже где-то вот глубоко в воспоминаниях наш есть картина почему-то тоже этого кабины от КамАЗа, отрезанной отдельно, лежащей в поле, и там как будто бы сиденье и руль. И вот у меня ощущение, что я тоже проводил время в таком объекте. Случайно встречались такие, да, идешь по улице, кабина КамАЗа. Зашел, порулил, представил, что едешь.
0: Да.
1: Бывало такое.
0: Да, почему-то вот это было интересно. Не знаю почему, но это вот было интересно.
1: Как говорится, узнали, согласны.
0: Да.
1: Да. А я вот вернусь опять к этой деревне, которую вот эти вот советские полуживые машины съедали. И это вот была такая наша деревня, это коллективная заброшка, которая в своих домах сохранила прошлую жизнь, словно. Как будто вот фотоснимок просто он сохранился там. Потому что вот мы заходили в избы, и мы видели на стенах календари. Там 2000 год, 99-й, 2001-й, 2003-й. А потом резко все. И прерывается, и нету больше календарей новых после этой цифры. И вот под ногами еще можно было найти бренды товаров из нулевых годов и 90-х, которых сейчас уже нет. Вот, например, эти кофе, не помню, как они, ну, такие вот серые упаковки кофе были, такие жестяные, и кофе-пеле тоже. Это самая удобная банка для шурупов и гвоздей, я так понимаю, для многих была. Но самое страшное, вот, конечно, для меня было это, что внезапно, вдруг мы наткнемся на какого-то человека в этих домах, это, конечно, самое страшное, но все-таки для меня самым таким, наверное, трагичным было то, что в одном из этих домов на такой белой русской печи была кирпичом выложена цифра 2004, то есть это, вот, мне кажется, год, когда собрали печь. И меня вот это очень сильно задело. Я понял, что вот совсем недавно буквально, ну, по меркам человеческой жизни, не такая уже ты была и заброшка, и что совсем недавно вот люди здесь строили дом и клали печь, и жили в надеждах, и вот проживали свою жизнь тут. А теперь вот я гляжу на эту пустоту вокруг, и все застыло в этом 2004 году полным надежд. И вот после этого меня осенило, что все эти бесконечные руины, развалины, заброшки, которые вот всегда окружали меня, они мне стали казаться, что это вот все следствие какой-то трагедии, какой-то беды, будто по стране прошла какая-то вот невидимая то ли стихия или даже война. Как ты уже говорил вначале, что оно вот оставило после себя вот как будто вот такие рубцы, шрамы на теле вот каждого города и, возможно, даже не только на теле города, но и в судьбах многих людей. Но вот тогда, когда я был вот в той заброшенной избе в деревне, потому что все-таки это еще более родной край у меня был, и я впервые там оказался. Я вот когда все это смотрел, трогал, ну, ходил, глядя на все это вокруг меня, я понял, что оно вот на самом деле, оно не заброшенное лично для меня. Оно все живое.
0: Знаешь, вот как раз обычно мы, да, с детства начинаем, вот. Я не могу сказать, да, вот почему не было заброшенных зданий в городке, где я жил. Они были. Это были недостроенные дома, даже неподалеку от нас. Какие-то вот предприятия, корпуса новые. Из одних предприятий прям жизнь уходила, да, я видел это просто. Как от авторемонтного завода в итоге осталась одна столовая и цех по выпечке хлеба. А вот эти все корпуса такие 50-х годов, он был, может, не очень большой завод, как и город был небольшой, но тем не менее, они уже было видно, что стоят пустые и покинутые. Рядом был недостроенный корпус другого предприятия, которое в рынок более-менее вписалось, но строительство нового корпуса уже не одолело. Мы как-то вот детьми, да, подростками туда не лезли. Не знаю почему, но эти здания, они потом ожили. Дома, там их было, наверное, более-менее, вот, которые приобрели прямо очертания такие, стены, их было 3-4, их все достроили, в них теперь живут люди, да, в них появились окна, двери, все, они ожили. Недостроенный корпус постепенно отпочковалась от предприятия, которое его строило другое предприятие, которое работало в том же русле, и оно постепенно начало обживать этот недострой. И теперь это реально работающее предприятие. То есть почему-то там это все ожило, да? А вот про Архангельск я не могу этого сказать. То, что там было заброшено, оно или остается таковым, или снесено. И вот у меня такие мысли, что, наверное, скоро, да, дети, которые сейчас живут, будут расти тоже как бы вокруг шрамов предыдущих таких цивилизаций, потому что перед войной в России, в общем, был и продолжался, да, строительный бум на основании дешевой ипотеки. Люди стали вот кредиты брать, пусть и залезать в кредиты, но покупать себе жилье, разъезжаться там со старшими. Но теперь получается, что многие из этих людей или погибли на войне, или уехали. И я так понимаю, с ипотекой все не так просто. Я вот даже думаю, незадолго перед войной я ехал по третьему транспортному кольцу в Москве, и оно было все окружено. Да, раньше там, видимо, были заводы, те заброшки, которые мы не видели, московские. И это начали обстраивать огромными домами. Не знаю, сколько там этажей, 30-40. И кто в них сейчас будет жить, я не знаю. И мне кажется, во многих городах, ну, то же самое, да, если начался этот бум, начали строить дома, а для кого их строят теперь, да? Их или трудно купить, потому что ипотека, я так понимаю, уже не такая дружественная, да, если ты не айтишник, и то я не понимаю. Признают тебя айтишником официально, не признают, тоже большой вопрос, да, насколько я понимаю сейчас. И это все будет дорожать, и кому эти все будут нужны огромные монстры, я не знаю.
1: Тот детский сад, по которому я упоминал в своем детстве, его достроили. Его достроили в нулевые, и сейчас он функционирует, а вот эти деревянные здания, в которых я рос, детские сады, вот эти корпуса, их, кстати, снесли, или они сейчас уже стоят такие ветхие и не используются, как говорится, законсервированы. То есть, по российским меркам, законсервированы – это значит, что просто они оставлены как есть, чтобы их поглощала природа. Тоже есть такое. И еще в самом центре поселка у нас достроили тоже легендарный такой как бы заброс в самом центре, который был виден со всех его точек, он был большой такой. По-моему, это собирались строить районный суд, но тут какая-то уже ирония, что теперь, похоже, суды не особо нужны, и теперь он превратился в торговый центр, такой яркий, пестрый торговый центр. Прямо вот накануне войны его достроили. И это, конечно, было мне видеть очень необычно. И удивительно, что эти здания, которые ты видишь всю свою жизнь, как эти каменные скелеты, как они внезапно, из них просто исчезает даже любой намек, что это когда-то было чем-то неживым. То есть в это вдохнули жизнь так, словно вот, знаешь, палочкой волшебной просто прикоснулись, и оно внезапно ожило. Хотя казалось, что это просто навсегда будет покинуто и никому не нужно. Но вот были такие и хорошие перемены. Но один из моих последних визитов в родной поселок, я решил вот съездить в деревню, где я рос, и в тот дом у железной дороги, где у меня бабушка жила с дедушкой. И вот там я увидел, наверное, одну из самых грустных картин, которую я когда-либо мог вообще представить. Это то, что этот дом и вся вот эта территория, песочница, огород, что оно даже не заброшенное, оно такое, как будто бы дом, как пожилой человек, он накренился, кривился и такой как будто бы паник, опустил голову, а все, что вот где я проводил детство, оно все поросло, и там нет даже следов того, что там когда-то я играл, и там нет уже этого огорода, которым мы садили картошку, и я прям ощутил, что я теперь могу сказать, как вот эти люди, которых ты слышал в детстве, а вот помнишь, а вот там раньше это было, а вот тут раньше было то. И меня это вернуло в такой вот легкий шок, что теперь я тоже стал таким человеком, который помнит то, чего не было.
0: На философских размышлениях Андрея мы традиционно закончим, хотя, наверное, нетрадиционно сегодня начали, без погружения в пучины детства. Мы прощаемся с вами, это был подкаст «Атлантида». Пишите нам письма, рассказывайте свои истории, мы обязательно расскажем. Мы решили, что последний выпуск этого сезона, он будет достаточно скоро, мы посвятим как раз вашим письмам, потому что их очень много, и, наверное, лучше их сгруппировать, нормально обсудить, чем таким куцым хвостиком в конце каждого выпуска об этом говорить.
1: пишите нам, делитесь мыслями, будем разговаривать. А написать нам можно по адресу podcast@medusa.io. Может, вы тоже помните какую-то великую заброшку, которая была как символом чего-то. Например, кто не помнит вот этот заброшенный пустырь около Павелецкого вокзала, который даже потом на Яндекс.Картах был отмечен как озеро. Вот, может быть, что-то подобное тоже нам напишите и поделитесь.
0: Подписывайтесь на нас на платформах, на которых вы нас слушаете, если вы еще не сделали. Пишите комментарии, ставьте колокольчики, это нам очень помогает. Ну, и мы прощаемся с вами. С вами были ведущие подкаста «Атлантида» Андрей Перцев
1: и Андрей Першин. Всем пока.
0: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Еленой Чесноковой. Мы продолжаем цикл разговора с людьми, которые знают, как сегодня живет русскоязычный театр в изгнании, потому что они сами являются частью этого явления. Сегодня мой собеседник – композитор Сергей Невский. Вы слышали его музыку в самом начале этого эпизода. Это фрагмент из оперы «Outland». Мы встретились с Невским в Берлине, в книжном магазине «Бабель», где обычно проходят наши открытые записи подкаста. Большое спасибо команде магазина. Сергей Невский в эмиграции уже давно. Он уехал в Германию в 92-м году, то есть 32 года тому назад. И давно его уже представляют как российского и немецкого композитора. Он учился в Германии. Именно там происходила основная часть его творческой социализации. И значительная часть карьеры Невского – европейская. Тем не менее, в нулевые и в десятые Сергей активно работал в России, в том числе курировал музыкальную программу знаменитого фестиваля «Платформа». Еще он писал музыку к спектаклям режиссера Марата Гацалова и многое-многое другое. Невский за свою карьеру создал десятки произведений для оркестров, камерных ансамблей, вокальных исполнителей. Но, конечно, для нашего подкаста самое интересное то, что он продолжает писать оперу и музыку к драматическим спектаклям. В 2019 году в Штутгарте поставили его оперу «Время секонд-хенд» по одноименному роману Светланы Алексеевич. А совсем недавно Невский написал музыку для спектакля «Кремулятор». Спектакль по роману писателя Саши Филипенко поставил Максим Диденко, но об этом мы поговорим чуть позже. А всего за свою карьеру Сергей Невский сделал 18 работ для драматического театра и 8 для музыкального. Первое, о чем я спросил своего собеседника, как он, человек, который имеет опыт работы в Германии и по всему миру, видит нынешнюю художественную эмиграцию и эмигрантов, и их перспективы. Как будет происходить их интеграция и случится ли эта интеграция?
1: Хочу сказать случай жизни. Значит, я, когда мне было 19 лет, я первый раз решил, значит, дать дёру из тогда еще Советского Союза, да, из России, из любопытства. Я приехал к своему отцу, который работал в Женеве, в ЦЕРНе, и его жена была очень против, и, в общем, он тоже был против, потому что они были ассоциированы сотрудниками ЦЕРНа, и они пытались мне объяснить ужасы эмиграции, что это вообще как бы довольно безрадостная вещь. И чтобы впечатлить меня негативно, значит, они дали мне книжку Нины Берберовой «Курсив мой». Значит, результат был ровно обратный, потому что я прочитал там вот эту главу, дошел до главы, когда Нина Берберова едет из голодного Парижа послевоенного в Нью-Йорк, открывая, значит, «Нью-Йорк Таймс» с вакансиями работы, говорит, я хотел быть всем, я хотел бы там наборщицей, хотел бы всем. И очень зависит просто от вас. Исключительно это там сейчас кауч, да?
0: Курсы личностного роста с Сергеем Невским.
1: Знаете, вот есть люди, которые, я читаю, там, театроведу Ваню Демитко, он говорит, вот, там, эти монстры, значит, у которых была карьера до войны, а у них осталось, а мы там, молодые, как были непрекаянны, так и остались. Можно повернуться точно с оборотом, можно сказать, что какая-нибудь Элина Куликова, которая сейчас начинает карьеру в Лозанне, да, у нее больше шансов интеграции, чем у людей, которые приехали в возрасте. Возраст может быть ограничением, но все зависит исключительно от открытости, от желания, там, учить язык, вникать в среду, понять, что такое немецкий театр, понимать, что такое взаимодействие театра и общества в Европе. Это вот это любопытство, оно определяет. И мне, естественно, мне много раз приходилось, жизнь начинается с нуля, извините, пожалуйста, за пафос, да, и много раз приходилось там говорить, о, меня забыли все, надо срочно что-то делать. Вот, поэтому это нормальное состояние. Я понимаю, что когда проходишь много раз, немножко легче, потому что понимаешь, что есть шанс как бы стартовать заново эту машину карьерную, да, но когда люди оказываются после привычной жизни там в новом контексте и в общежитии для иммигрантов, им может быть грустно. Но это нормально, да, это норма.
0: Естественно, дальше было логично спросить, а что, собственно, может предложить российский иммигрант, режиссер, композитор, актер новому миру? В ответ Сергей поделился своим собственным опытом построения карьеры на Западе и в России.
1: Ну, вы знаете, потому что карьера в России, они в тот момент, когда я туда попал, да, в том возрасте, когда я туда попал, они обладали такой скоростью, которая внушала некоторое такое уважение к себе. То есть, если ты живешь в Германии, ты все время бьют по голове, как православная церковь, рано еще, поздно. И потом же композитора дают там в 65 лет, сделал первую оперу, значит, где-то на задворках. Знаешь, а уже не знает, хочет он что-то делать или не хочет, у него уже все атрофировалось. А в России все-таки у меня был там в 39 лет большой театр. Это поднимает самооценку и как бы поднимает. И я руководил огромным там проектом, который... И потом, соответственно, это был такой синтез, что я свое видение музыки своих людей, которые были для меня важны, привез в Россию, да, а потом один из музыкантов сказал мне, который приехал на платформу, сказал, ой, мы думали, что ты такой потный композитор, который поздно ноты сдает, а ты, оказывается, менеджер в костюме, это интересно. И каким-то образом этот опыт валоризировался у меня в Германии, что ко мне стали как-то более серьезно относиться, и уже что не какой-то фрик, который, знаешь, в какой-то момент я стал вообще в России там медийной фигурой, стал, я как-то почитал интервью со мной на одной странице с Виталием Милоновым, это был, по-моему, пик моей карьеры. Что я думаю там о какой-то там судебной реформе, это был какой-то год 2014, а здесь я был каким-то фриком, да, и это очень долго таким из Восточной Европы, который, ну, к которому нельзя серьезно относиться, то есть как милый, но как бы не является создателем дискурса. А потом ты опять едешь в Россию, опять ты медийная фигура. А потом ты опять приезжаешь сюда, опять ты восточноевропейский фрик. А потом уже жизнь закончилась, а ты уже не фрик, а ты белый империалист, поздно. Уже опять ничего не светит, да?

0: Это песня, которая звучит в спектакле Максима Диденко по книге белорусского писателя Саши Филипенко «Аккумулятор». Ее поет исполнительница, одна из исполнительниц главной роли, Ян Гэ. Отрывки из спектакля и мой разговор с Максимом Диденко вы могли слышать в мартовском выпуске нашего подкаста. Премьера «Аккумулятора» состоялась в Берлине в начале этого года, и спектакль продолжают показывать в Германии и в других странах. Изначально «Аккумулятор» — это роман, который основан на реальных событиях, на исторической фактуре, в частности, на материалах уголовного отдела. Главный герой и романа, и спектакля – директор первого советского крематория в Москве рядом с Донским кладбищем. Днем он открыто сжигал тела обычных советских граждан, а по ночам тайно бросал в печи тех, кого расстреляли во время репрессий. В итоге он сам оказался репрессирован. Невский написал музыку к этому спектаклю, которая формально не имеет никакого отношения к основному сюжету, но при этом становится полноценной, полноправной частью театрального действия. Естественно, было интересно узнать, как появилась какого рода идея музыкальной составляющей спектакля.
1: Дело в том, что герой романа Филипенко, аккумулятор, он все время обращается к своей возлюбленной. А возлюбленная ничего не говорит, то есть она присутствует на сцене, надо чем-то заняться. Поэтому изначально Максим сказал, ну, у нас будет песни. Я так с насторожен, говорю, какие? Он говорит, я не знаю, тут в Париже будет кабаре варьете. Я говорю, я пошел, говорю. Но надо сказать, мы нашли путь взаимного уважения, компромисса, и он принял какую-то музыку, которая... Ну, все-таки она достаточно абстрактна. Она не ситуативная, у нее нет там какого-то жанрового задора. Это просто достаточно лирическая музыка. А я принял какие-то его решения. И, в принципе, там, к чести Максима, я должен сказать, что он был способен слушать какие-то аргументы, и я был тоже готов слушать его аргументы. Это был такой творческий движение навстречу друг другу.
0: Насколько это вообще типичный сегодня подход к созданию музыки для спектаклей? Подход, когда композиторское произведение не иллюстрация, не подпорка для сюжета, а самостоятельный элемент. И где вообще место музыки в современном театре?
1: Тут опять место исторического анекдота. Вы знаете, по-моему, Лидия Чуковская описывала, что Ахматова идет по улице и встречает Пастернака, который говорит, вот я сейчас перевел немножечко Шекспира, потому что мне потребовались параллельные деньги для любовницы. А Ахматова ему говорит, какое счастье для русской литературы, что ему потребовались параллельные деньги. Вот. И так, значит, счастье для русского театра, что композиторам никто, кроме театра, в какое-то время музыку не заказывал. Поэтому в России композиторы первого ряда все работали в театре. Я помню, я в 2006 году встретил Дмитрия Кулянского, который, плюясь, значит, в театре «Эцетера», прошу прощения, написал музыку к спектаклю Брехта. И говорит, никогда больше в жизни в театре не буду работать. Что случилось, все мы знаем, да? Он стал там руководителем драматического музыкального театра на 8 лет. И практически все, как бы, мои коллеги, они прошли через опыт театра и совпал с ростом популярности современной музыки в России. И таким образом, ну, как бы, если вы работаете в театре Германии, вы типа обслуживающий персонал, да, вы никто. Вы знаете, как зовут композитора, с которым сделал большинство спектаклей Уилсон? Да, Ханс-Петер Кун его зовут. Вы знаете, как зовут композитор, который сделал там большинство работ, там, Саша Вальц, Джонатан Беблер? Никто не знает этих имен. А в России это как бы композиторы первого ряда, которых жизнь заставила пойти в театр, и, понятно, они попытались изменить функцию музыки, да, от иллюстрации, я всегда называю это параллельной сценографией. Я это попытался реализовать в первой нашей работе с Маратом Гацаловым «Дыхание» в Т-13, когда гениальная декорация там Ксении Перетрухиной, там просто речь о том, что речь об загрязнении окружающей среды и о том, что семья все время думает, завести им ребенка или нет, потому что выбросы СО2, они как бы влияют, да, на мир. И там вот это умножение мусора, умножение предметов, оно происходило следующим образом. Задняя стена квартиры отъезжала со скоростью 6 сантиметров в минуту, и все время из шкафа появлялись одинаковые предметы, в конце там стояло множество столов, множество стульев, множество каких-то... То есть все дублировалось, да. И я сделал так, что я подзвучил все эти предметы и сделал как бы звуковую партитуру из шумов этих, как бы, стиральной машины, там, посуды и так далее. И сделал такую растущую композитору, что шум, ну, как бы, мусор на сцене, он дублировался мусором звуки.
0: Кстати, наш разговор с театральной художницей Ксенией Перетрухиной можно услышать в эпизоде «Закати сцену», который вышел 13 мая.
1: И всякий раз счастье моей совместной работы с Маратом Гацаловым, которое я считаю самой большой удачей нашей встречи в моей театральной жизни, то, что мы каждый раз придумали как-то иначе. В пьесе «Пьяная» мы придумали, что у нас три оркестра, и звук движется вокруг публики. В спектакле «Утопия» по пьесе Дурненкова, который посвящен там идее невозможности вернуться, условно говоря, в 90-е, там на сцене висело зеркало. Вот что такое зеркало в музыке? Это рокоход. Рокоход, но музыка, которая идет зад наперед, как рак. И, соответственно, там были перевернуты, вывернуты наизнанку сэмплы из хитов 90-х. От Укупника до там Каменщикова. Плюс, естественно, музыка, которую я написал. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый раз мы находили какое-то решение, и не менее креативным были другие мои коллеги. Владимир Анев, Алексей Сысоев, Дмитрий Кулянский, который писал там какие-то просто симфонии для 6-часовых спектаклей у Хананова, привлекал туда всех композиторов молодого поколения. Ну, в общем, я думаю, что из-за этого статус театральной музыки в России вот последних там 10-15 лет, он совершенно другой, и он более значимый.

0: Это музыка Сергея Невского к спектаклю «Русский роман» Марата Гацалова по пьесе Мариуса Ивашкевичуса. Ну хорошо, с российской спецификой в той или иной степени понятно. Но почему европейский и мировой драматический театр до сих пор не открыл для себя в полной мере музыку как важнейшее выразительное средство? Или я не прав, и все обстоит иначе?
1: В истории там, европейского театра последние там, 200 лет есть великие вещи. Там, мы все играем там, музыку театральную Бетховена, Шуберта, там, Брехтевайля, да, и так далее. Но просто это тоже вопрос везения, потому что спектакль смертен, смертный жанр. Да, и, возможно, есть гениальная музыка, которую мы просто не знаем. Я помню, что один из первых спектаклей, который я видел в Берлине, было «Свадебное путешествие» Владимира Сорокина, которое поставил Кастров. И музыкант, который играл на сцене, он Кастров его нашел в переходе, был гитарист, который просто играл какие-то свою музыку. Это одна из лучших музык, которую я слышал в своей жизни. Я до сих пор ее помню наизусть. Потому что это был 95-й год, да, это было 29 лет назад. Так что это вопрос совпадения, вопрос химии, вопрос магии, да. И, естественно, ну, как бы музыка, да, играется на перемену декораций. У нее есть такая функция. Как бы она, ну, закрывает дыру на обоих, условно говоря. И в этом, ну, вопрос, то, как бы, да, что режиссер и композитор с этим делают.
0: Открытые записи «Закати сцену» были задуманы в том числе и для того, чтобы встретиться со слушателями подкаста вживую и дать им возможность поучаствовать в разговоре об актуальном театре. Нам не всегда задают вопросы из зала, но довольно часто, когда мы анонсируем очередную встречу, я получаю вопросы в соцсетях. И вот при встрече с Сергеем Невским меня попросили задать ему такой вопрос. Как работает композитор, который параллельно пишет симфоническую музыку, камерную музыку и еще работает в театре? Как он оставляет приоритеты и как разные части его творческой деятельности влияют друг на друга?
1: Театр освобождает, потому что ты можешь позволить себе написать мелодию с одной стороны, а с другой стороны, я в театре впервые попробовал какие-то вещи, которые я потом применял там, в опере или в оркестровой музыке, например, взаимодействие каких-то независимых слоев, которые работают без дирижера. Когда у нас в Перми на спектакле по Воропаеву «Пьяные», там было в чем идея? Там было три вращающихся круга, ну, чтобы людей сбивали с ног, да, и музыка тоже вращалась. И я запускал там какие-то независимые паттерны, и потом я эту же историю повторил в опере там «Second Hand». То есть я думаю, что идет взаимное обогащение. Я думаю, что у меня одинаково работает голова. То есть у меня нет это самое. Это тут я пишу типа для себя, для денег, тут, значит, для амбиции. Я думаю, что у меня процесс одинаковый, но это ставит очень жесткий фильтр, потому что есть очень ограниченное количество режиссеров, с которым я могу работать. Есть задачи, которые ты не ставишь себе в симфонической музыке, но в опере ты можешь их ставить. Как мой замечательный коллега Энно Попе, немецкий композитор прекрасный, в опере может быть вальс. И в опере тоже есть куда больше разнообразия форм, которые могут случиться. Но, например, у меня был редкий случай чисто прикладной работы, который мне доставил огромное удовольствие, когда я писал музыку к юбилею «Современника», тоже по пьесе Дурникова, которая была целиком посвящена времени начала «Современников», там, с 1956 по 1963 год. И я очень много слушал французского композитора Франсуа Рубо, который написал музыку к фильму «Мечтатель». И у него очень странный такой, с джазовыми оттенками, звуковой мир. Я погрузился в этот мир 60-х, там, «Модерн джаз квартет». Я написал какой-то свой «Модерн джаз квартет». Я никогда эту музыку не выкладывал, но некоторые зрители говорили, что вот она помогла им выдержать спектакль. Но это редкий случай. Да, обычно, когда я работаю в театре, мы ставим какую-то свою задачу. Вот когда мы с Маратом Гасаловым работаем, я говорю, что мы делаем, что происходит. Например, мы, когда делали наш последний совместный проект на сегодняшний день «Таланты и поклонники», он придумал историю, что сюжет пьесы Островского рассказывают блогеры, что сцена заставлена целиком железным занавесом, все происходит в партере. И понимаешь, что нам чего-то не хватает, этой комбинации. Я говорю, а давайте у нас будет греческий хор, который будет приходить и будет просто петь название пьесы Островского. Типа «Бедность не порок», «Не было никогда был Калтын». И там реально в конце, когда открывается этот железный занавес, и мы слушаем там хор на текст «В чужом перу похмелье», то это как бы производит катарсический эффект. Просто потому что музыка, не потому, что музыка хорошая, потому что она так работает вот в этом контексте. И поэтому работа в театре, она ставит всегда какие-то особые задачи. Но главное поставить вопрос, чем мы занимаемся, что мы делаем, о чем, ну, как бы... И не все режиссеры, они способны на это, такие вопросы, конечно. Многие хотят иллюстрации. Но с таким режиссером мы не работаем.
0: А следующий вопрос нам задали уже из зала. Его задала исследовательница театра Яна Мейерзон. Я его продублирую сейчас, потому что на нашей записи Яна слышно не очень отчетливо. Но это очень важный вопрос. В чем разница между немецкой и российской театральными системами. И в чем они похожи?
1: Я могу сказать про оперные театры. И могу сказать, что вот интересный такой момент, что отличий ноль. Потому что оперные театры и там машина. И когда там новоприбывший иммигрант говорит, что вот русский театр, модель, угнетение, значит, женщины, значит, жертвы доминирующих режиссеров. Ну, здесь они тоже жертвы как бы доминирующих режиссеров. И просто режиссер может быть любого пола, да. Но я думаю, что механизмы именно одинаковые. Потому что русский театр – это европейский театр тоже, в принципе. И люди, с которыми я работал в России, они делали не менее инновативные проекты, чем делают в Европе. У меня нет никакого ощущения, что, ну, как бы вот... Да, я работал, вот, например, в Штутгартской опере. Действительно была школа жизни, потому что это такой цикл очень жесткий, где ты не можешь вообще ни на что подвлиять. Вот ты сдал партитуру, и если ты хочешь чуть-чуть исправить динамику, ты должен написать... заметочку, потом специальный ассистент отнесет дирижера, потом ты пишешь дирижеру в отца, потом с дирижером ползаем от пульта к пульту и вносим, значит, все изменения в партии скрипки, потому что первая скрипка еще что-то услышала, а последняя уже проигнорировала, значит, дирижерские указания. Вот. И вот эта очень жесткая иерархическая структура, она здесь, как бы, может быть, более иерархична, чем в России. То есть, как бы, не могу сказать, что я имел какой-то принципиально другой опыт.

Minister,

Это фрагмент из оперы Сергея Невского «Пацифик Экзиль». В следующих выпусках «Закати сцену», посвященных театру в изгнании, мы продолжим сравнивать российскую и европейскую театральную специфику, разные ситуации. Ну, я вас буду рад видеть на других открытых записях подкаста, в том числе в Берлине, в книжном магазине «Бабель». Прямо сейчас мы сделаем небольшой перерыв на лето, но осенью возобновим наши встречи. Подкаст «Закати сцену» продолжит свои путешествия, и следующие пункты назначения гастролей – это Ереван и Лион. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий, Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

0: Радио Сахаров. Нас много.
1: Или есть два варианта. Вместе. Ты можешь купить футбольную команду, или можешь, например, инвестировать в Кабачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава Чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава Чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава Чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава Чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея-то все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, маркетплейс для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что типа хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекцию, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это, и это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
2: Найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так, мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональные массажистки, красильщики, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ты ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, какие-то, вели какие-то переговоры про совместные проекты. Как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
2: Ситуация заключалась, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуация заключалась в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я к чему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. Особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не уверен. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми, с россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами, и ты все время получаешь ответ, типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово, если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, делаем мы... начинаем общаться с благотворительной организацией в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать. А тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно. Потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно. Потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там не сразу выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки. Все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделать вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
2: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
2: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
2: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы, вот службы поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
2: Ну, тут, как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
2: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
2: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
2: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которой все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде Телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
2: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
2: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором... которым он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
2: Да, я тебя люблю, да, вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
2: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что как бы, конечно, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
2: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо как под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полууши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну, еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
2: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну, там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой» и собираем деньги в Украину. И уже собрали 200 тысяч, а к концу года за полмиллиона выйдем. Ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за полмиллиона. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за три дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города. Потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей. Потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии. Жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
3: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция. Там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта вот происходит ад «распространите». И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать. Мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
2: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
3: Да.
2: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место условно. Да? Ну, понимаете, условно это цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
3: Очень поздно.
2: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну стала слабее повестка по Украине. Ну потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
3: Ну ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
2: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы хтони то, что, ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
2: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
2: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
2: Да, я провалился как 2 нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
2: 2 по цене 1.
1: Да, господи, 2 нации по цене 1. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос. Но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал, ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
2: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть план по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
3: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразило там, поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая. Жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал типа шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
2: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
3: Да.
2: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
2: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
1: приятного прослушивания.
3: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
3: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
2: Да.
1: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
2: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывают проекты, которые говорят, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории.
1: Угу.
2: Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки.
1: Угу.
2: Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
2: Просто передать, и все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь?
1: Угу.
2: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
1: Угу.
2: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
2: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
3: Это и не поражение, Леша. Это просто типа...
2: Да не, вообще молодцы.
3: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
2: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов. в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: пожить.
2: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
2: А то что-то делаешь, тебя еще всех хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Ковачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
3: Да? Прости, да?
2: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
3: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
2: Ну звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
2: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
3: Не вариант.
2: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
3: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
2: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
2: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
3: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и 2 года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
2: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Ковачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
2: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть 2 варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Ковачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
2: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
2: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
2: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
2: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
2: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
2: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать. Как бы всегда был один человек, который был не согласен.
3: Можем его назвать.
2: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы... Блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И на это было так важно все эти годы. Это действительно очень хочется не потерять.
3: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
2: Ну, как здорово.
1: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того... Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
2: Значит, возьми склейка слушателей в интернете такое.
1: На скорости 1.5, да.
2: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст «Квача», а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут

0: один, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Кавачай», Аня Филимонова.
1: Леша Пономарев.
0: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильчик. Почуемось.
1: Пока-пока.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
4: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
4: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Но это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? В литературе, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
4: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
4: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
4: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
4: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
4: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем ничего подсказывать, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают.
1: Да, да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно, в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
4: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще, ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот, но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной миграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: очень большой. Хороший вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
4: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
4: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там, подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
4: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
4: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все. По сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: нужно... бесплатно можешь скачать.
4: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
4: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
4: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за

0: чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отсчет этого советского мира. И постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода. И дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринял революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения, то есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина. Собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: нам хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно, но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать. И они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось, давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады, потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну, и сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, ну, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти. И наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции, перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда, вот знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре. Я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем, тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство – это твои родители, твое государство – это школа. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк — это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и как бы почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность, из-за которой отчасти нам интересно, читая дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей до абсолютно неизвестных, в смысле, просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в Центр Прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляли.
2: Плюс к этому Прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели — это как раз такая история, да, то есть выбраны 7 текстов, это 4 юноши, 3 девушки, география от Уфы до Москвы и Питера, и люди очень разные, важно то, что они родились в 43-48 годах примерно, и они заканчивают школу в начале 60-х, то есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа 2 страницы про то, как замечателен Лермонтов. До таких же 2 страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее и наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам. Уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобные доли нормально не развиты. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие.
2: Другие, да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу. Вот,
1: мы с тобой стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу слэш-человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой...
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень нежный. И он просто очень еще поэтически ведет дневник.
2: О, да.
1: Вот просто, чтобы вы понимали стиль этого подростка. Несколько дней самовлюбленности сменяются опять тупым озлоблением. В груди растет слепое, непонятное раздражение против людей. Или вот, например...
2: Просто мне кажется, это реально, знаешь, это Лев Толстой, дневники юности.
1: Это вообще, просто. Это вообще...
2: Просто они нас не дошли, но...
1: Мое любимое вот это. На уроках была Наташа. Как ей все-таки мало дела до меня. Опять запылала какая-то обида. Весь день как во сне. Говорила, делала какие-то глупости. Вдруг стало скучно и бессмысленно жить. Все безразлично. Как видно, я отношусь к той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый Попадюк.
2: Мой любимый Попадюк.
1: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
2: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
1: Блин, ну он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
2: Да.
1: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
2: Тотально.
1: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
2: Это все еще Попадюк, извини?
1: Конечно, конечно. У кого еще может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
2: Лето в пионерском галстуке.
1: Это реально лето, это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу. Мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, ты как бы...
2: 100%.
1: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
2: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
1: Давай, кто твоя любимка?
2: Лучшая женщина для меня – это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
1: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, ладно, не большая часть этой книги, но она реально очень...
2: Ну, ее там очень много, да, у нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой. И довольно много. И еще у нее порок сердца, и она... Ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зинаида Зинаида Лыкова для меня какой-то совершенно...
1: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
2: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
1: Она очень витальная
2: вообще. Которых я встречала в советском кино.
1: Да, да, да.
2: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
1: Да.
2: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
1: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну, походу, они реально такие были. Ну, как бы... Такие румяные с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Короче.
2: Еще, бля, у них всегда, всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
1: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно, там еще какие-то более сложные очень какие-то, ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
2: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
1: они, нет, не, они не могут,
2: нет,
1: реально.
2: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
1: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты еще видела когда-нибудь такого цвета стены? Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
2: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все. И вообще ничего нет ненужного. Но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино – сок. Правда, и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях «Жемяника». Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
1: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
2: да.
1: Большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце,
2: да.
1: Сегодня болело.
2: Кололо.
1: Или там, да, кололо сердце.
2: Температура.
1: Да,
2: потому
1: и,
2: что это
1: да
2: сердце,
1: и где
2: там,
1: она
2: да.
1: с температурой просто типа ну, то есть бегает по городу.
2: Работает.
1: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
2: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
1: да.
2: Ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
1: Да просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть. Молодую там, из что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
2: Это прям очень-очень мощная история. Особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет. Но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
1: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
2: образ.
1: Говорить.
2: Вот, да.
1: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
2: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
1: Но
2: точно.
1: Важный симптом для меня Зининой, Зиночкиной, Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще
2: Зинкиной,
1: склоняется.
2: Конечно.
1: Зинкиной. Зинкиной витальности – это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто пример. Вечером мама принесла яблоки, такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина! Ужас! А косеешь! Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть ее выводы.
2: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то
1: да.
2: это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
1: Кроме Сергея Попадюка.
2: Да, много кто про рассказ про то, как они моют, сходят в баню, вот это все. Mm-hmm. И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут. Но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в «Пионерском галстуке» сказали, и очень много, вот у той же Зинаиды она бесконечно описывает парней и девушек, и как они ее сильно впечатляют. И другие наши герои, которые совсем-совсем другие, да, они все равно все время вот останавливают свой взгляд на ком-то, про тех, кто их волнует, очень много говорят, девушек, юношей, актеров. И это супер, как бы, понятная, мне кажется, такая вневременная подростковая история, когда ты начинаешь просто фиксироваться на человеке. И прям такой вау.
1: Но при этом одновременно они же еще становятся и сексуальными субъектами, и сексуальными объектами. Потому что у
2: да.
1: той же, например, Зинаиды Лыковой есть... Что я сегодня узнала? Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
2: И это там вообще очень стрёмная история про
1: да.
2: эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что
1: да.
2: она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
1: И ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев.
2: Да.
1: В смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче... От этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа «Ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь, короче, я весь такой». А с другой стороны того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то-то смертей, абортов, беременностей, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
2: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками,
1: mm-hmm.
2: условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее,
1: угу.
2: и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на что-то могут повлиять, у них было. Ну вот не знаю, как у тебя... сложилось какое впечатление на эту тему?
1: У меня сложилось впечатление, что у них точно нет... У них нет, короче, какого-то критического осмысления власти, что типа, фу, вообще коммунистический строй, надо с ним что-то делать и так далее. С другой стороны, ну, будут они такое в дневниках писать, ага. Никто, скорее всего, такое как бы и не пишет. И у некоторых это либо просто раздражение, там вот опять Никита выступал по радио вместо моей любимой, значит, воскресной передачи. Никита, в смысле, Никита Хрущев. А кто-то очень же активный был вот в этих... Господи, я уже не застала, как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче, комсомолы.
2: Мол, конечно,
1: вот
2: да,
1: это все.
2: Да.
1: Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть, я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут. Но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
2: Это точно. И что интересно, для меня. Когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злые, вот, всем недовольны, все этот бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренные чувства несправедливости, сексуальный перегруз, все такое. Еще им все время очень скучно. Там, французским, американским подросткам, они все время такие, типа, скучающие. А советский подросток просто как бы, да-да, у меня школа, работа, театр, кино, друзья, баня.
1: И всегда можно 15 километров пробежать, ну, если скучно.
2: Всегда, да, в принципе. Само ощущение, что у этих, у всех подростков жизнь какая-то ультранаполненная. Короче, это интересно, что я смотрела, и у меня в голове рождалась какая-то более идеалистичная картинка, чем та, которую представляет мне поп-культура, например.
1: Да, но у меня есть занудный комментарий, что мне кажется, надо делать поправку на то, что все это подростки, которые решили вести дневник и довольно прилежно его вели. Постоянно.
2: Да.
1: И мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
2: Корреляция.
1: Ну да, или да. Корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
2: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально устраивать восстание, в прямом смысле, слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано на там, отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе. Они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться бесконечно.
1: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
2: А что это значит?
1: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступил.
2: А, это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
1: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа,
2: да.
1: Мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
2: Все обхевшие, да.
1: Да.
2: А тут это, и маму, и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальной, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
1: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
2: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому что как бы тогда у тебя есть локус контроля, тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
1: да,
2: вот,
1: да, конечно.
2: Ситуация,
1: да.
2: Где у тебя контроля почти никакого нет.
1: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение, я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. Они такие, нет, я в этом состою. Я имею тут право что-то как бы голосовать против, за, иметь мнение. Там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все это все равно... внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
2: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них вовлечены.
1: У меня, знаешь, какое я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей, вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
2: да,
1: или в конце нулевых, в 10-х, как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося. Ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
2: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном типа...
1: Да.
2: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Mm-hmm. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
1: Несчастные дети тоталитарного режима.
2: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
1: Соболезновать жертвам режима.
2: Да. И да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют. Оно такое вот прям живое. Потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком в 60-е, когда, короче, ты явно не меняешь мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды, и даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
1: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Посмотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я... Как бы у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Такие, я как бы существую.
2: И знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они все с чувством собственного достоинства живут.
1: Да.
2: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е, я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате «Ой, ну, конечно, просто на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
1: всегда
2: жопа стала
1: будет,
2: опять,
1: да.
2: Все, да, что воля, что неволя, все ужасно». Но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
1: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
2: Вау.
1: Это очень классная мысль, мне понравилась.
2: Спасибо.
1: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас, ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
2: Жизнь вообще круто.
1: Круто.
2: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский Young Adult, и это роман в письмах. Из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
1: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелий. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками, что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
2: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
1: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
2: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Если он и мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, сделайте пост в соцсетях, поставьте оценку или напишите отзыв на той платформе, где вы нас послушали. Нам с Сашей всегда это очень приятно, мы все отзывы читаем.
2: И мы очень ценим все виды обратной связи, для нас это действительно важно. Можно сделать это еще с помощью Telegram-бота, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
2: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
2: А джингл написала Кира Вайнштейн.
3: Привет, это радио «Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио «Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио «Сахаров».